0: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь». Так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья. История одной песни.
1: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый и инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и сформулировал принципы подобия, уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращения затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
3: А вы знаете, что в Курске можно увидеть один из самых больших и необычных современных храмовых куполов России? Он венчает храм Воскресения Христова на территории Курского Знаменского монастыря. Диаметр его 17 метров, вес 20 тонн. Купол единственный, что необычно для традиционных русских православных церквей. Еще одна особенность храма – его не штукатурили. Красный фон и белые декоративные элементы – все нанесено прямо на кирпичную кладку. Строили Воскресенскую церковь в конце 19 века и по моде того времени внутри отделали под мрамор. Тогда подобная отделка ценилась дороже, чем настоящий камень. В советское время храм закрывали, но сейчас передали церкви и восстановили его первоначальный необычный облик.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ксения Стриж, актриса, теле- и радиоведущая.
4: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Но такой вопрос, он для меня как подвиг все равно, что. Это очень сложно. Это могут, мне кажется, оценить только окружающие, может быть, даже где-то в каких-то глобальных вопросах потомки, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Мне кажется, просто оставаться в своем Отечестве и заниматься своим делом, честно заниматься своим делом, и хоть какую-то маленькую лепту, но вносить на благо своей, опять-таки, Родины, Отечества. Это уже немало.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Малькевич.
5: Я молодой, начинающий исполнитель, волнуюсь. Вот в рок-жанре себя попробовал. Сейчас есть у меня мечта попробовать себя в более легких формах. Мы так немножко дружим с боевой музыкальной группой «Катюша». потому что оказалось, что в свое время я, как они там признались, был первым журналистом, который их поддержал. Мне там прислали песню, и я сразу, так сказать, отреагировал. И, ну, они молодые, красивые, талантливые и смелые девчонки, которые сколько там, больше 80 концертов там дали, путешествуя на бронетранспортерах, танках и так далее. И плюс они, конечно, очень настроение создают ребятам, потому что они как раз веселые, живые, и это про то... Это отдельная, конечно, тема. У нас очень много рассказывают о фронте, о бойцах с надрывом. Конечно, там очень много историй, не только героических и трагических, но ребята там любят анекдоты, умеют пошутить. Достаточно вспомнить вот эти шевроны разнообразные, так сказать, да, с юмором, которые есть. Они нормальные ребята, и они хотят в том числе и, ну, так... в рамках веселиться, чтобы не только вот там надрыв был, мы все там совершим подвиг. И вот Катюша этим запросом отвечает, поэтому для меня это более сложный вызов, потому что они хорошо поют, профессиональные вокалистки в таком динамичном ключе, куда мне, так сказать, человеку немолодому уже, поэтому как бы не облажаться вместе с ними, попытаясь спеть. Но есть задумки, есть песни, в том числе есть классические песни Великой Отечественной войны про журналистов, написанные великим нашим поэтом и военкором Константином Симоновым. В этом году 110 лет со дня его рождения. Поэтому, может быть, что-то и получится.
6: Александр Малькевич у нас в студии. Человек, который родился в Ленинграде и очень долгое время... Ну, для нас, по крайней мере, для профессионалов отрасли медиа, всегда был человек из Санкт-Петербурга. Вот Малькевич, вот
5: я, в общем,
6: и
5: остаюсь.
6: А сейчас, фактически, это главный специалист страны по историческим нашим регионам. И многие сейчас Александра Малькевича, я уверен, как раз думают, что он оттуда. Вот я даже слышал такие фразы.
5: Меня называют голосом новых регионов, но я считаю, что вот действительно одна из моих миссий, я выступаю коммуникатором. То есть я люблю вернувшиеся наши регионы, знаю их историю, культуру, достопримечательности, замечательных людей прошлого и настоящего. И пытаюсь... как это, на понятном языке большой России рассказывать об этом. Но при этом я коренной ленинградец. Папа у меня ребенок блокадного Ленинграда был, бабушка блокаду пережила. И сейчас я в том числе и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга.
6: Я это сейчас говорил во многом к тому, что в завершении нашего эфира прозвучит песня, которая... Александр.
5: Как раз боевой музыкальной группы «Катюша» про ленинградского паренька, она грустная. Но при этом, вот как я уже ранее говорил, девчонки исполняют ее в своем таком вот задорном ключе, стиле. Поэтому, конечно, себя с героем ее отождествлять я не хочу, но надеюсь, что мы примерно так же бодро с девчонками сделаем какую-то другую композицию, ну вот, наверное, посвященную журналистам, военкорам. Такие задумки есть.
6: А вот вы перечислили те планы, которые у вас уже есть, вот проекты. Даже если хотя бы один из них вот сейчас осуществится, это уже будет большой победой. Действительно, огромное спасибо за все, что вы делаете, потому что это вот действительно пример неравнодушного человека, которым мы искренне можем гордиться. Спасибо вам, Александр.
5: Спасибо
6: большое.
5: Пусть
6: все планы осуществятся, и ждем новых песен в эфире радио «Гордость».
5: С удовольствием. Покажите, где голосовать за эту.
6: Да, заходите на сайт «Радио Гордость РФ». Скоро, я думаю, появится в хит-параде песня «Без бронежилетов» Александра Малькевича и группы «Еще». Ну а сейчас тот самый ленинградский паренек, группа «Катюша», с которой, опять же, Александр Малькевич уже совсем скоро исполнит свою новую песню. Спасибо вам, Александр, и до встречи!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает радио «Гордость». История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в старые времена в Калининграде не было нумерации домов? Вместо них были разные барельефы над дверьми, которые указывали на фамилию и род занятий владельца. Сейчас их можно увидеть в районе Розенау. Это старый южный пригород, сохранившийся с довоенных времен. Среди барельефов есть самые разные – всадники, младенцы-гарнисты, скачущие собаки и даже обезьяна, оседлавшая медведя. А еще в Розенау сохранилась старая немецкая кирха. Во время войны наши летчики ее не бомбили. Сейчас это православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
2: Мы буквально на днях пробегались по турнирам. Если вот мы говорили про регби в вооруженных силах, то в этом году это порядка 70 турниров, которые мы проведем. А тег-регбийных турниров действительно становится все больше и больше и больше. И да, флагманский турнир, главный в нашей стране, бизнес-лига Матч ТВ по тег-регби, это еще два тура. И мы приедем в Калининград в 21 июня будет большой турнир там, и мы приезжаем с 20 по 22 всеми нашими командами. Это порядка 350 человек, игроков тег-регби, которые прибудут в город. В сентябре мы приезжаем в Волгоград, и как раз к ней, к родине матери, допустим, вот у нас Кубок МВД проходит в Волгограде. А регби – это еще традиции. Перед каждым знаковым мероприятием фото капитанов. И когда капитаны команд фотографируются в форме, они курсанты, у них форма на фоне родины-матери, это ну, потрясающе. Это на всю жизнь, и это точно то, что те места, которые мы должны показывать. А в Москве это целый ряд турниров. И турнир правительства Москвы, и турнир турниры трудовых резервов дважды будут проводиться в городе. И если вы сделаете первый шаг, а он достаточно несложный, прийти в манеж ЦСКА на тренировку, то через полчаса вы будете регбистом. Это очень, все очень быстро, это максимально легко и понятно. В вашей команде в идеале должно быть 12 человек, именно столько попадает в заявку, потому что на поле вас будет шестеро, там должны быть какие-то замены. И я вас приглашаю в совершенно точно искренний и по-хорошему, со спортивным азартом, мир такой регбийной любви.
3: Спасибо за приглашение. Я думаю, мы обязательно этот первый шаг сделаем. Пожелание успехов в развитии регби в нашей стране. Ну, конечно, особых успехов в регби-клубу ЦСКА.
2: Спасибо.
3: И близится великая дата. 80 лет великой победы в этом году. Я уверен, что и регби активно примет участие в этих празднованиях.
2: Конечно.
3: Расскажите и вот в преддверии этого праздника ваши слова всем нам, слушателям радио «Гордость».
2: Наверное, они будут крайне практичными. Первое, у нас великая страна и великие предки. А мы с вами должны следовать простым истинам. Делай, что должен, и будь, что будет. Вот поменьше сложных мыслей. Сделай сегодня что-то для страны. Страна – это ты сам, это твои близкие. Это... Сделай так, чтобы вокруг тебя было хорошо. Простые дела. Сможешь кому-то помочь еще – сделай так. Делай, что должен. И как страна мы, наверное, уже вправе рисовать образ великого будущего. Нам необходимо великое будущее. И с большими ротациями, большими изменениями в нашей стране, я думаю, что так оно и будет. Мы в разных сложных ситуациях проявляли себя как очень сильный народ, а после этого росли. Поэтому в годовщину Великой Победы я хочу нам пожелать побед, многих побед и роста могущества нашей страны.
3: Алексей Митрюшин сегодня на радио «Гордость». Играйте в регби, слушайте радио «Гордость», и победа будет за нами. Спасибо всем и до встречи вновь. Здесь все свои. Радио «Гордость» в

0: словами. Поэты Донбасса. Влад Малинко. Рождественский орешек.
1: Посвящается детям города-героя Донецка. Мне мальчик протянул орешек грецкий. Смотри, с тех пор ладони в позолоте. Стояли мы на площади в Донецке. А где же мама с папой? На работе. Так нынче праздник, Рождество Христово. Я вдруг осекся в эту ночь святую и трех волхвов увидел из Ростова, везущих в бочке воду питьевую. Отец мой продолжает дело Корсы, сказал пацан. Нам с вами по дороге. Мы шли к роддому по проспекту Щерса, где на дежурство вышла мать Сереги. Давно виднелись в небе звезд зарубки, и думал сочинитель утонченный о вере в чудо, маленькой и хрупкой, как грецкий тот орешек золоченый.
2: Поэт Влад Малинко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. «С тобою по пути».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А знаете ли вы, что в старину при царском дворе существовала должность под названием «бахарь»? Как думаете, что он делал? Почти забытое ныне существительное есть в словаре Владимира Даля и веками обозначало профессионального сказителя, человека, который умеет хорошо рассказывать сказки, легенды и разные байки из жизни. Бахари, наряду с шутами, служили царям и вельможам. В расходной книге по товарам и вещам царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, упоминается государев бахарь Клим, которому дали 4 аршина зеленого английского сукна. Употребляли слово «бахарь» и в переносном смысле для обозначения выдумщика и болтуна.
1: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это крепкая семья. Знаете, в советское время говорили, семья – это ячейка общества. И, собственно, наше общество все состоит из вот этих семи ячеек. Да, есть, конечно, люди неженатые, женщины, не вышедшие замуж, но все-таки подавляющее большинство стремятся, чтобы у них была семья, и заключают брак рано или поздно. А что такое брак? Вы знаете, сейчас модно говорить, мы живем гражданским браком. Вы знаете, а вообще-то гражданский брак – это тот брак, который заключался во дворце бракосочетания. Это и было всегда гражданским браком, по крайней мере, в советское время, да и сейчас. Поэтому гражданский брак – это не о браке вообще. Это так привыкли говорить. А чем характеризуется вот такой вот так называемый гражданский брак? Люди не зарегистрировали себя как муж и жена, они просто сожительствуют два человека. Партнеры, как любят сейчас говорить. А скажите, если просто партнеры, несут ли они ответственность перед друг другом, перед ребенком, если он появится? Да нет. И не заключают брак, именно потому что не хотят брать на себя ответственность. Поэтому вот пока все хорошо, сожительствуем, а если что, гуляй, Клава. Понимаете? И практика ведь показывает, что как раз печальные потом последствия наступают. Хорошо, а теперь, ладно, говорим о браке между мужчиной и женщиной, который, когда люди берут ответственность на себя за свою семью. Муж и жена – это уже семья? Да. Дети – члены семьи? Да. А вообще для чего семья? Вот зачем она нужна? Я вот всегда задаю молодежи этот вопрос. Вы знаете, с ответами очень туго. Ну, кто-то говорит, для продолжения рода. Я говорю, зачем тебе продолжение рода? Ну, как зачем? Вот, ну, чтобы еще были дети. А зачем тебе дети? Ну, для того, чтобы потом помнили. Я говорю, что ты помнишь о своей прапрапрапрабабушке? Ничего. Вот так я тебе забуду твои там прапраправнуки. Вот. Так тогда для чего семья? Кстати, само слово «семья». Слышите, да? «Семья». То есть, чем членов семьи. Вот. И это о многодетной семье, а не когда один ребенок. Потому что в многодетной семье как раз и воспитывается ответственность друг за дружку. Старшие отвечают за младших. Устанавливается вот эта семейная иерархия. Проявляется любовь друг к другу. Семья нужна для того, чтобы научиться любить. Любить. И вот тогда все счастливы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «аутфит» изначально обозначало процесс оснастки корабля? Пришло оно к нам из английского языка, где было впервые зафиксировано в середине 18 века. И в то время это был глагол, который употребляли в значении «подготовить судно к плаванию». В следующем, 19 столетии, слово постепенно проникло в мир моды и превратилось в существительное, ну а потом закрепилось в значении «подходящий комплект одежды для определенного случая». В русский язык понятие «аутфит» пришло в начале 21 века с развитием модных блогов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика сотрудничества» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Наталья Денисенко. Дорог бойцу подарок.
3: Дорог бойцу подарок. Хвоя в тугом конверте. Дорог бойцу подарок. Добрый рисунок. Свет праздника из тетради. Нарисовали дети мирную жизнь, в которой линии фронта нет, стужи окопной нет. И в полночь над головою смерть не затеет вой. Скудных секунд отсчет. Дома. Какое слово, самое золотое. Дома семейный ужин, старый и новый год. Дома взрослеют веры, дома растут надежды. Юный художник Вова взял карандаш простой, пишет: «Спасибо, папа, ты победишь, конечно. Ты победи скорее и приезжай домой». И потому солдату хочется под сурдинку точно отмерить время, главное загадать сразу на всех – а после маленькую снежинку вырезать из бумаги и отпустить летать.
4: Наталья Денисенко – журналист по образованию, но по призванию – поэт. Родилась в Норильске. Окончила факультет филологии и журналистики Красноярского государственного университета. Там же преподавала на кафедре журналистики. Сейчас живет в Екатеринбурге. Выпустила 4 поэтических сборника. В 2023 году стала лауреатом Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда можно услышать: нужно принять превентивные меры. И звучит это серьезно, как будто речь про что-то сложное. На самом деле все проще. Превентивный – это значит предупредительный, то есть сделать что-то заранее, чтобы проблема вообще не случилась. Слово пришло через французский из латинского и буквально связано с идеей опередить, предотвратить. Поэтому мы говорим «превентивные меры», «превентивная защита», «превентивные действия». Это всегда про шаг вперед. Не реагировать, а предупредить. Но в повседневной речи это слово часто звучит тяжелее, чем нужно. Ведь по-русски можно сказать проще. Заранее, на всякий случай, что бы ни случилось. И смысл будет тот же, просто без лишней сложности.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як, служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – «Фокке» «Вульф-189», на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Миусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели. А затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Ивушка.
1: В музыкальной индустрии, да и вообще сейчас в соцсетях, все часто зациклены на личном бренде и собственном «я». Но я по себе знаю, ни одно по-настоящему масштабное дело не делается в одиночку. Для меня коллективизм – это не про то, чтобы раствориться в толпе, а про ту невероятную энергию, которая рождается, когда крутая команда заряжена одной целью. Это наше историческое стремление к единству и соборности, где каждый сохраняет свою уникальность, но действует ради общего блага. Это когда твое личное «я» добровольно становится частью мощного «мы», ради чего-то по-настоящему важного. Нашим предкам этот общинный дух помогал выживать и строить огромную страну. Они называли это «всем миром». Сегодня это проявляется в волонтерстве, в поддержке друг друга в сложные времена и в умении работать в команде, которую мы сейчас часто называем «crew» или «team». Как говорит наш президент, умение работать в коллективе – это наше реальное конкурентное преимущество. Будь то подготовка к большому шоу или решение задач государственного масштаба, именно солидарность и сплоченность делают нас по-настоящему сильными. Для меня коллективизм – это еще и глубокое чувство долга перед своей семьей и своим народом. Это когда ты готов вложить все свои таланты и навыки на алтарь общего дела, зная, что твой вклад важен для итогового результата. В этом и есть драйв – чувствовать себя частью огромной страны и понимать, что наше будущее зависит от того, насколько мы умеем объединять усилия. Ведь когда мы вместе, мы не просто группа людей, мы – единая сила, способная на любые свершения.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Тысяча поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: крутой.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тюменская набережная реки Туры – это не просто береговая линия, а настоящий архитектурный шедевр и любимое место отдыха горожан. Четырехуровневая конструкция, облицованная гранитом, стала самой длинной в России и представляет собой уникальное инженерное решение. Прогуливаясь по набережной, можно насладиться живописными видами на реку, старинной архитектурой Тюмени и современными арт-объектами. На каждом уровне набережной можно найти что-то интересное. Прогулочные зоны, смотровые площадки, кафе, рестораны, детские игровые площадки и даже амфитеатр для проведения мероприятий. Знаете ли вы, что набережная является популярным местом для проведения спортивных мероприятий? Здесь проходят забеги, соревнования по воркауту и другие активности. Тюменская набережная реки Туры – это гордость города и символ его развития. Место, где каждый найдет занятие по душе. Набережная показывает, как можно превратить обычный берег в красивую и функциональную зону отдыха.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Мост влюбленных в Тюмени – визитная карточка города. Символ любви и романтики, перекинутый через реку Туру. Он не просто соединяет берега, а объединяет сердца, став излюбленным местом для свиданий и свадебных фотосессий. Этот ажурный пешеходный мост, освещенный тысячами огней в темное время суток, особенно прекрасен вечером. С него открывается живописный вид на городскую набережную и исторический центр Тюмени. Свою романтическую историю мост приобрел не сразу. Изначально это был обычный инженерный объект, но после реконструкции в 2003 году он превратился в символ любви. Интересный факт. Каждый год в День семьи, любви и верности на мосту влюбленных проводятся массовые мероприятия для молодоженов и семейных пар. Мост влюбленных – это не просто архитектурный объект, а место, наполненное чувствами, надеждами и мечтами. Это символ города, где ценят любовь и семейные традиции. Он напоминает о том, что любовь – это мост, соединяющий сердца.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, ну каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл.

улицей выходил. Как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ведь смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русское искусство славится династиями, из поколения в поколение передающими свое ремесло. Одна из них – запашные, настоящий символ нашего циркового искусства. Началось все еще в середине 19 столетия. Цирковые артисты немецкого происхождения Томпсон и Мильтоны были клоунами в царской России. В начале 20 века гимнастка Лидия Томпсон стала женой борца Михаила Запашного. Они-то и были основателями династии, давшей современной России уникальных дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Их отец, легендарный Вальтер Запашный, по сей день единственный артист в мире, выводивший на арену одновременно 38 разных животных. Рекорд до сих пор не превзойден. Среди зверей были даже медведи, с которыми мало кто может работать. А чего стоит сальто мортале в исполнении тигра? Вальтер Запашный первым освоил прыжок на льве. Сейчас этот опаснейший номер – визитная карточка его сына Аскольда. Никто на планете так не умеет, кроме него. А Эдгар Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор трюка «Акробаты на лошадях». Он становился на двух скачущих лошадей, а ему на плечи забирались еще два человека. Семья Запашных – пример не только артистизма, но и предприимчивости. В 90-е годы, когда система господдержки цирков рухнула, они зарабатывали деньги на содержание своих зверей, гастролируя по странам Азии. Интересный факт – на работе Эдгар Запашный отлично ладит со львами и тиграми, но дома предпочитает держать собак, а не кошек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. Сокол.
2: Кто там, орел или сокол с поездом наравне? Едет домой солдатик, едет домой к жене. Только тревожит сердце облако в вышине, словно родную душу встретил наедине. Громко стучат колеса, громко гремит гроза, и по стеклу вагона тихо ползет слеза. Мчится бессонный поезд, и, не смыкая глаз, в поезде едет воин, едет домой, в запас. Облако тихо плачет, слезы летят на луг, в небо взмывает сокол, словно погибший друг. Рано ушел соколик, в страшном сгорел огне. Не провожай, не стоит, сердце не рви во мне. Не провожайте тучи, не провожай река. Взрывы и стоны мучают.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. Пять куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой

Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет?

0: Спасибо.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Ивушка.
2: Когда я переезжала из Ульяновска в Москву, чтобы учиться и всерьез заниматься музыкой, я остро почувствовала, что такое настоящая свобода выбора. В 20 лет кажется, что перед тобой открыты все дороги. И это не просто юношеский драйв. Это наши реальные права, закрепленные в Конституции. Для меня право на образование, свободу творчества и личную неприкосновенность – это не скучные параграфы из учебника, а возможность быть собой, петь то, что я чувствую, и строить свою жизнь так, как я ее живу. Классно осознавать, что твои идеи, твое творчество и даже тайны твоей переписки защищены государством, ведь именно эта защищенность дает уверенность, которая так нужна каждому из нас, чтобы не бояться пробовать новое и идти за мечтой. Но свобода для меня – это не просто возможность делать все, что хочется. Это еще и крутая внутренняя ответственность перед теми, кто рядом. Быть по-настоящему свободным человеком и гражданином значит понимать, что твои права работают только тогда, когда ты уважаешь права других. Мы можем выбирать, где работать, как самовыражаться и в каком направлении развиваться, но при этом важно помнить и про свои обязанности. Беречь культуру, соблюдать законы и уважать окружающих. Настоящая независимость – это когда ты не просто пользуешься возможностями, а осознанно создаешь мир, в котором каждому комфортно и безопасно жить. В этом балансе «хочу и надо» и рождается та самая свобода, которая делает нас взрослыми.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматография произошло от греческого «хрома» — цвет, и графа — пишу. И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией — цвет. Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через 2 года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Пламенный привет всем слушателям «Радио «Гордость». Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
2: И Ксения Коржова, проект «Кода».
1: Представляем вам нашу совместную песню
2: «Продолжай говорить со мной».
1: Слушайте нас на «Радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Особняк Рябушинского на Малой Никитской в Москве – шедевр русского модерна. Его создал знаменитый архитектор Шехтель для мецената Рябушинского, того самого, который стоял у истоков ЗИЛа. Дом изначально сочетал несочетаемое – строгие квадратные окна, а на них – очертания деревьев. Вдоль второго этажа – огромная мозаика с орхидеями. Внутри начиналась сказка. Мраморная лестница спиралью, светильник в виде медузы, приглушенный зеленоватый свет. По задумке архитектора, первый этаж символизировал подводный мир, второй – земной. Потайной этаж, где Рябушинские спрятали старообрядческий храм, символизировал небо. После революции прежние владельцы уехали, а особняк изъяло государство. В нем поселили Максима Горького, вернувшегося на родину. Писатель, кстати, находил новый дом, особенно лестницу, нелепыми. Однако именно здесь, среди декадентских интерьеров, советские писатели придумали социалистический реализм.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» приглашает к сотрудничеству. Хотите присоединиться к федеральной сети радиостанции «Гордость»? Стать нашим другом и партнером? Звоните. Наш телефон в Москве 8-495-107-03-62. Сайт «Радио «Гордость» РФ». Вместе мы сила.

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгения Балаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Балаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Гуманизм в русской традиции – это не абстрактная любовь к человечеству, а конкретное, деятельное, сердечное отношение к человеку, который прямо сейчас перед тобой. Вне зависимости от того, кто он, откуда и какой у него статус. Это узнавание в любом человеке брата. Но здесь очень важно сразу сделать одно уточнение. Когда мы говорим о гуманизме в русской, в отечественной традиции, мы вкладываем в это слово не совсем тот смысл, который принят на Западе. Для нас гуманизм – это не просто декларация прав человека, не формальное «уважать чужие границы». Наш гуманизм – это человеколюбие. Это слово гораздо глубже, гораздо теплее. Оно от сердца, а не от закона. Это человечность, которая просыпается в нас, когда мы видим чужую беду. Это забота о благе другого, основанная не на расчете, что мне за это будет, а на внутреннем, часто инстинктивном движении. Человеку плохо, надо помочь. И самое главное, это забота безусловно. Вне зависимости от пола, возраста, национальности, социального статуса, неважно, богатый или бедный, свой или чужой, русский или любой другой национальности, если человек нуждается в помощи, если ему больно, если он просит участия, наша традиция велит – откликнись. В этом смысле гуманизм для нас – это повседневное, бытовое проявление всех предыдущих ценностей. Сегодня в мире, который становится все более жестким, прагматичным, разделенным, этот наш традиционный гуманизм обретает особую ценность. Когда вокруг множатся барьеры, когда людей сортируют по категориям, по рейтингам, на свои и чужие, так важно сохранить эту способность – увидеть в другом человеке просто человека и отнестись к нему по-человечески. Без этого никакие технологии, никакой прогресс, никакие деньги не сделают нас счастливыми. Потому что человек счастлив тогда, когда он живет среди людей, а не среди функций. И когда он сам остается человеком в самом высоком, самом теплом смысле этого слова.
0: Истории о главном.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать

0: токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь – метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык чрезвычайно богат. Какое слово ни возьми, наткнешься на целую историю. Вот, например, «лысый». Слово это как минимум прославянское. Его близкие родственники есть и в чешском, и в хорватском. Возможно, оно имеет более древние, общие для многих индоевропейских языков корни. Любопытно, что раньше слова «лысый», «лысеть» имели больше значений, чем сейчас. К примеру, в некоторых русских говорах существовало выражение «небо лысится», то есть проясняется. А все потому, что слово «лысый» тесно связано с белым цветом и блеском. Лыска – в старину распространенная кличка для животного, у которого на лбу есть белое пятно. Лоск, то есть блеск – слово, вероятно, родственное. Лысеть – лысый.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Таулон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, «Таулон», язык исполнения – удмуртский.

Радио «Гордость». Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Есть такое выражение. Труд сделал из неандертальца человека. И если откинуть предрассудки и шутки, а отнестись к этому вопросу практично, то труд – это буквально умственно и физически полезная для человека работа, которая действует на нас подобно зарядке. Без умственного труда мозг быстро стареет, становится более уязвимым к различным возрастным недугам, а без труда физического тело сперва теряет силу, а со временем начинает пропадать и здоровье. Возвращаясь к теме пользы труда, у каждого из нас есть возможность оставить после себя что-то полезное будущим поколениям. Чем они будут пользоваться долгие годы и всякий раз добрым словом вспоминать Создателя? Возможно, вообще в этом и смысл всей нашей жизни. Аристотель однажды сказал: «Мы есть то, что мы делаем». И, как мне кажется, он был совершенно прав.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гражданственность – это проявление социальной зрелости, когда любящий свою страну человек работает не только для себя, но и также трудится на благо Родины, ее развития и процветания. В наше время одной из форм гражданственности стало волонтерство. Хороший пример – группы, в которые люди добровольно объединились для помощи фронту и нашим бойцам. Как наши воины днем и ночью ведут тяжелые бои, так и волонтерские сообщества помогают им всеми доступными способами, собирая и доставляя все необходимое. Так и проявляется дух и сила страны в единой работе на благо Отечества и его будущего.
2: Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «шахматы»? Сама игра известна у нас с незапамятных времен, по крайней мере, с 13-го столетия. Причем уже в 17 веке в русском языке точно существовало и само слово «шахматы». Так называли не только игру, но и доску, и клетку. Слово это пришло к нам из Ирана и обозначает буквально «смерть царя». Шах в Персии с незапамятных времен – властитель, князь, король. Мат – пораженный или неприятно удивленный. Соответственно, шахматы – это буквально «царь поражен». Фраза, видимо, изначально обозначавшая конец игры. Кстати, наряду с шахматами на Руси существовала игра «шахи» – подобие шашек. Именно от шахов пошло и слово «шашки».
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что Долгопрудный – это не только физтех, но еще и столица советских дирижаблей. Когда-то поселок на Долгих прудах возник вокруг предприятия, строившего эти удивительные воздушные суда. Сейчас дирижаблям посвящена целая экспозиция Краеведческого музея в Долгопрудном. Здесь можно увидеть настоящую кабину аэростата, одежду воздухоплавателей. Отдельный стенд посвящен итальянскому полярнику Умберто Нобеле. Этот итальянский генерал на 5 лет уехал в Долгопрудный и помог дирижабль-строю создать одну из лучших своих машин – V6 «Осо Авиахим». Этот поворот в судьбе итальянца случился после того, как советский ледокол «Красин» спас его арктическую экспедицию, которую сам Нобеле был вынужден оставить во льдах.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
2: Слышу голос из прекрасного далека,

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется? Нет. Это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать, вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность, она – это личное свойство, это то, что мне лично нравится, а нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить, а это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность, это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие, быть честным, преданным, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ведь ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к какому я совершенно пришел к простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего Отца. Не поступай вот так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. Возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно, имел денег и так далее. Вот, нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские вот эти нравственные заповеди. Они все носят нравственный характер.
2: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил Коммерсант, и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
5: Здесь, значит, это фраза, заглавная фраза музыкального фестиваля «Музыка города».
6: Ну, в первую очередь начнем с того, что люди Абхазии, кавказцы – это гордые люди. И они чтят память своих предков, они как бы культуру, народную культуру охраняют, сохраняют, приумножают. И поэтому эта гордая сила гор остается здесь, в прекрасной республике.
7: Вот сегодня здесь перед сценой собралось множество людей. Там и люди из Абхазии, из России, они рядом друг с другом стоят и поют одни и те же песни. Вот как вы считаете, объединение народов сегодня, России и Абхазии, это важно?
6: Да, это очень важно. Мы самые близкие соседи и самые главные партнеры. Сегодня мы наблюдаем то, что вот мы соединяемся, объединяемся и дружим еще теснее, теплее, и это очень хороший знак.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт, фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость». 12 часов.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка встречалось старинное слово «дщерь». В прессе, в литературе обозначает оно то же, что и «дочь». Эти слова – близкие родственники. Восходят к одному и тому же еще прославянскому существительному. Можно подумать, что из них двоих «дщерь» более древняя. Это не так. В действительности она могла появиться даже позже дочери. Просто «дщерь» – слово из церковнославянского, языка библейских текстов, тогда как «дочь» – вариант изначально разговорный. Соответственно, «дщерь» – это что-то более возвышенное, торжественное. Вспомним Тютчева. «Радость, первенец творения, дщерь великого Творца». Но уже в конце позапрошлого века это слово любили употреблять иронически. Вот, например, от Антона Павловича Чехова, довольно-таки злой. «Третья дщерь – молодая девица мужского телосложения. Сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая».
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, как усадьба Муранова в Пушкинском районе Подмосковья стала музеем Федора Тютчева? Когда-то сын поэта, Иван, женился на владелице Муранова. После революции Тютчева не эмигрировали, а сами передали свою усадьбу государству с предложением создать в ней музей. Первым директором новая власть назначила бывшего владельца, Николая Тютчева. Вместе с родственниками он собрал основу коллекции – портреты, фотографии, рукописи, мебель. Потомки Тютчева восстановили парк и сами водили по музею первых экскурсантов. Сейчас в музее можно узнать удивительные детали дворянского быта позапрошлого века. Например, сотрудники восстановили оранжерею, где пытались выращивать ананасы. Только вызревать они все не вызревали, поэтому их квасили и отправляли в щи.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
1: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарском крае, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
0: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет! С вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
2: Взаимопомощь и взаимоуважение. А как без них, интересно? Вот мы попытались жить без этого всего в 90-е, при этом диком капитализме, когда все отворачивались от беды соседа, все думали только о собственном благополучии. Ну да, времена были тяжелые, конечно, но и началась гонка за золотым тельцом, за деньгами, за большим количеством шмоток, машины и все остальное. А когда люди протягивали руку друг к другу, многие не замечали этого и проходили мимо. А сейчас все больше и больше я вижу, что это возвращается, взаимопомощь и взаимное уважение людей. И это очень круто, потому что без этого невозможно жить. Особенно в нашей стране, я в этом уверен. Вообще в мире невозможно, а у нас, и так не так много. И мы должны беречь друг друга. И, естественно, взаимопомощь и взаимоуважение – это основа основ.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящий, искренней, взаимной любви.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов совершил два космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
2: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
1: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Эй.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что созвучие с мышами в слове «мышца» слышится неспроста? Термины «мускулы», «мускулатура» пришли в русский язык из латыни. В языке-источнике эти слова восходят к существительному «мус» – «мышь». Мускулы – это, соответственно, буквально маленькие мыши – мышата. Видимо, игра мышц под кожей наводила древних римлян на мысль о шустрых мышках, бегающих под тканью. В русском языке мускулы – это, как многие медицинские термины, прямое заимствование из латыни, а мышцы – древний перевод калька с того же языка.
1: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В истории отечественного флота есть особенное имя – учебно-научное судно «Батайск». Когда-то оно начинало свой путь как морской углерудовоз, но вскоре превратилось в настоящую плавучую лабораторию. На борту аудитории, лаборатории, библиотека и даже спортзал. Здесь будущие мореплаватели учились, проходили практику и одновременно участвовали в научных экспедициях. Батайск бороздил воды Северной Атлантики, Балтики, Средиземного и Баренцева морей. Для многих курсантов именно это судно стало первым университетом под парусом. Местом, где знания соединялись с морем и настоящей жизнью. Сегодня судно уже нет в строю, но память о нем живет. Батайск стал символом того, как наука и образование могут идти в одном плавании.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный большой праздник. Вот, и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление, хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета, это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
3: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
1: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил вот эти красоты, дорога туда, великолепные места, красивейшие.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
0: Радио «Гордость».
2: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: тысяча поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское Село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царско-сельским, Детско-сельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители Республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам. Укрою.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, как появилось слово «фиаско»? В Италии так до сих пор называют винные бутылки, оплетенные соломой. Есть мнение, что так делали с целью скрыть бракованное стекло. Работа стеклодува в старину была очень сложной, соответственно, и бракованные сосуды появлялись частенько. Так постепенно у слова «фиаско» возник дополнительный смысл. Мол, стеклодув потерпел неудачу, сделал что-то не то. А еще есть легенда про актера-комика, который как-то вышел на сцену с бутылкой из-под домашнего вина «фиаско». Сколько он ни шутил, публика не смеялась. Тогда комик сказал: «Это ты виновата», и швырнул бутылку. Народу понравилось, все засмеялись. А бутылка с тех пор якобы стала символом неудачи.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

самое главное. Здесь у нас, как называется, главное, что есть ты у меня.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru/18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ».
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление морским судам быть. Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны. И уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли. Но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав 4 флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты мой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Милосердие – это одна из основных черт нашего народа. Милосердие лежит в основе духовно-нравственных ценностей, мне кажется, русской цивилизации. И это доброта, это открытость к бедам ближних, желание помочь, откликнуться, неравнодушие. Но это великая черта людей наших, и я горжусь ими за это. Особенно меня, конечно, порадовало, как волонтеры и простые люди откликнулись на сложности и беды, которые случились у нас сейчас, в текущем времени. Как люди помогают фронту и как они откликаются на всякие потребности, связанные с ранениями, с медициной, с поддержкой людей, которые получили увечья во время войны. Это, конечно, очень важно и очень сильно. И это показывает, что это лежит в самом центре наших сердец. И это никуда не уходит, несмотря ни на что.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Абхазия у нас объединяет не только, да, традиционные ценности, скажем так, но и вера православная. Поэтому, я думаю, мои треки здесь тоже доходят до сердец Абхазии. Поэтому очень приятно выступать, конечно же, в Абхазии.
2: Основной смысл фестиваля «Музыка гордых» — это пропаганда и продвижение музыки со смыслом. Вы как к этому относитесь? Надо ли гнаться за трендами или все-таки важен в музыке смысл?
1: Ну, я за трендами не гонюсь. Я это делал, когда это было совсем не актуально, и петь о православных войнах и так далее, это было совсем не актуально. Сейчас, после 22-го года, эта ситуация поменялась, но я продолжаю также вдохновлять, и это действительно, я считаю, важно. То есть много бойцов заряжается этой энергетикой, в том числе и легендарное подразделение «Пятнашка», где командир Абхаз, мы с ним дружим, общаемся, тоже так же слушает, вдохновляется этими песнями, поэтому я считаю, что, надеюсь, точнее, что я делаю все правильно.
2: Коллеги, вопросы?
3: Отвечая на вопрос моего коллеги, сказали, что любите Абхазию. Расскажите, вы здесь бывали, это не первый ваш визит?
1: Это не первый визит. Я уже, наверное, раза три ездил сюда с семьей. И нам нравится отдыхать. Очень невообразимая природа, как в сказке, действительно. Поэтому приезжали и будем приезжать обязательно.
3: Сегодня у нас такой значимый для истории Абхазии день. Что-то пожелаете молодому государству, которое на пути развития?
1: Процветание. Однозначно больше, чтобы Абхазия становилась красивее, благоустройство. Ну и, конечно же, всегда дружить с Россией, потому что, да, я думаю, враг не дремлет и пытается, наверное, и с Абхазией как-то зацепиться. Вот я уверен, что Россия и Абхазия, они будут вечно братским народом, не только, говорю, по вере, но и, наверное, действительно нас сближают традиционные ценности.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо, да, большое спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Доморощенный. Это слово изначально употреблялось исключительно в прямом смысле. Выращенный дома относилось прежде всего к скоту и птице, родившимся, вскормленным и выращенным в своем хозяйстве. Помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей. Это Тургенев. Рассказ «Постоялый двор». Начиная с XIX века, слово «доморощенный» начинает терять исходное значение и все чаще употребляется в переносном смысле. «Доморощенный» применительно к изделию или произведению означает «примитивный, заурядный, банальный, сделанный без профессиональной подготовки». Доморощенная мебель, доморощенная музыка. Со временем усиливается иронично-пренебрежительный оттенок слова и наблюдается переход на личности. Доморощенный философ, доморощенный архитектор, доморощенный поэт. Так могут сказать о человеке, который, не имея системных знаний и навыков в какой-либо области, представляет себя выдающимся деятелем в этой сфере.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питер Сэндли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы». Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» – все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питер Сэндли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, привет всей стране! В эфире «Радио Гордость». У микрофона Евгений Дубов. Август вышел на финишную прямую. Впереди школьные линейки, рабочие заботы и осенний ритм. Но пока солнце греет, мы провожаем лето на правильной волне. Сегодня вас ждет час честной музыки. Ну, по-другому тут и не скажешь. Потому что это песни, которые выбрали именно вы. Голосовали активно, мы взяли все голоса, посчитали, и получилось то, что вы услышите в ближайший час. Ну а тот, кто добрался до самой вершины, удивит многих. Так что оставайтесь с нами. Открывает сегодня десятку проект «Казаки делают хиты» с песней «Кровь горячая». Музыканты потеряли две позиции за неделю, но казачий задор и лихой характер никуда не делись. Встречаем!
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
1: Хит-парад великой страны.
3: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем на 9-й строчке нашего чарта. С уверенным плюсом певица Марлен расположилась. Ее песня «Судьба казака» набирает обороты. Вообще, буквально на днях в Сухуми отгремел наш международный уже теперь фестиваль «Музыка гордых», где Лена Мараховская, она же Марлен, была не только как артистка, но и вела события. Конкурс объединил свыше 200 тысяч авторов со всей страны и из Абхазии. И прямо на набережной Сухума мы объявили имена победителей во всех 7 номинациях нашего конкурса. Их песни скоро зазвучат в нашем эфире, а может быть и появятся в хит-параде великой страны. Ну а пока слушаем Марлен.
1: 9-е место.

0: это хит-парад великой страны. Впереди 8 место. Но сначала оценим новую песню кандидатов в чарт. Это Денис Майданов и Татьяна Буланова. Они объединились в невероятный дуэт и записали композицию «Москва-Санкт-Петербург». Ну, для гастролирующего артиста этот ночной поезд или даже самолет между двумя столицами как второй дом, где под стук колес или шум двигателей рождаются стихи и даже переосмысливается жизнь. Музыканты смогли передать эту дорожную романтику с особой теплотой. Если дуэт Дениса Майданова и Татьяны Булановой отзовется в вашей душе, заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за них.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это радио «Гордость». Наш хит-парад продолжается. Только что слушали кандидата в десятку Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Если понравилось, выражайте симпатию на сайте «Радио «Гордость». Ну а мы продолжаем. Восьмая строчка уже и сегодня здесь группа «Любэ» с балладой «Жди меня». Потеряли парни две позиции, но градус искренности меньше не стал. Вообще, в долгой разлуке самое главное знать, что дома горит свет, и тебя там ждут. И эти моменты долгожданных встреч на вокзалах, на порогах родных домов врезаются в память навсегда. Николай Расторгуев поет именно об этом сильном чувстве. Давайте слушать.
1: Восьмое место.
2: Человек — это значит бороться.

не сдавая.

значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Хит-парад великой страны продолжается. На 7-й строчке сегодня лучшее продвижение недели. Плюс 2 позиции у Олега Чубыкина и песни «Чтобы не кончалось лето». Вообще, у музыканта из Владивостока столько песен про тепло, что его коллектив на концертах даже путает трек-лист иногда, потому что есть и вечное лето, и лето навсегда. Просто лето тоже есть. И «Здравствуй, лето», которую недавно перепела группа «Братья Гримм». Так что Олег точно знает, как сохранить солнечный свет внутри себя на грядущую осень.
0: 7-е место.

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Время рубрики «Народное достояние». 27 августа исполнилось 102 года со дня рождения выдающейся эстрадной певицы Нины Дорды. Именно она первой спела композицию «Песня остается с человеком». Худсовет поначалу встретил работу в штыки, и тогда композитор Аркадий Островский повернулся прямо к критикам и спел им: «Тот, кто песен петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда». Слушаем классику и попеваем.
1: Народное достояние.

0: Хит-парад великой страны продолжается. На шестой строчке сегодня Зара, песня «Ты мне нужен любой», прибавила одну позицию, и мы очень рады за певицу. Кстати, на днях перед выступлением в «Заряде» она сильно разволновалась из-за ливня, который мог бы помешать выступлению. Но за кулисы пришли ее сыновья Даниил и Максим, обняли маму и сказали ей: «Слушай, зрителей полно, свободных мест вообще нет, так что иди, тебя ждут». Молодцы ребята, настоящие мужики растут. Поддерживайте и вы певицу Зару на сайте Радио Гордость РФ.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ «Мяфер».
1: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00. На радио «Гордость».
11: С вами Евгений Дубов. Продвигаемся к первой пятерке хит-парада великой страны. Но сначала встретим кандидата. Это Миха Бунин, краснодарский музыкант с крепким южным характером. Парень, который брал призовые места в нашем чарте, ну а теперь написал о самых близких сердцу вещах. И это важно. О том, как родилась композиция, Миха расскажет прямо сейчас.
12: Я, как и все, с возрастом стал чаще вспоминать те самые моменты из детства, которые остались в моей памяти по-настоящему теплыми и по-особенному светлыми. Именно вот эти самые моменты привели меня к тому, что родилась песня «Родное». Да, это песня о тех самых моментах из детства, из юности, которые на протяжении всей нашей жизни остаются в нашей памяти максимально родными и особенно теплыми.
11: Такие простые, а самое главное, правильные слова о родной земле. Заходите на сайт Радио «Гордость РФ», голосуйте и помогайте Михе Бунину пробиться в десятку сильнейших.
1: Кандидат в хит-парад.

0: исполняя песню «Аэропорты», споткнулся и упал. Ну, Пресняков решил поддержать друга и рухнул рядом. Зрители ничего не поняли, а артисты от души посмеялись. Но с таким легким отношением к жизни и песни получаются замечательные.
1: Пятое место. Твои

0: В эфире радио «Гордость» и лучшие песни недели. На пути к четвертому месту завернем на Северный Кавказ. Ну так, ненадолго, на 3 минуты в Кабардино-Балкарию. Город Баксан стоит у самого подножия Седого Эльбруса, в краю живописных ущелий и древних традиций. И именно там вырос певец Алибек Казаров, чей дедушка пел в государственном академическом ансамбле «Кабардинка». Артист исполняет на черкесском языке балладу о любви. Переводится она как «Твой образ всегда перед моими глазами». Давайте слушать.
1: Едем по стране.

0: эфире «Радио Гордость» и самые яркие хиты недели, те, которые выбрали вы сами. В шаге от пьедестала практически расположился дуэт группы «Свинцовый туман», проект «Кода» с треком «Как ты там?» плюс одна позиция за неделю. Кстати, лидер коллектива Дмитрий Нестеров с музыкантами буквально на днях выступал на нашем фестивале «Музыка гордых» в Сухуми, и они выдали невероятный живой звук на Черноморском побережье, что толпа пела хором вместе с ними. Давайте поймаем этот заряд прямо сейчас.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Наше музыкальное путешествие продолжается. Прежде чем узнаем лидеров этой недели, отправимся ненадолго в прошлое. 2 года назад на вершине хит-парада великой страны был «Шаман». Его трек «Душа нараспашку» так понравился всем, что даже стал лучшим по итогам 2024-го. Давайте перенесемся в то время и испытаем эти невероятные эмоции вместе.
0: «Капсула времени».

0: хит-парад великой страны.
1: Ну вот мы и добрались до финального отрезка нашего музыкального соревнования здесь на Радио Гордость. Евгений Дубов с вами. Я готов представить вам самые сильные песни, за которые мы голосовали всей страной.
0: Тройка лидеров.
1: И на третьем месте московская рок-группа «Зверобой». Музыканты прибавили одну позицию и вернулись в число лидеров. Поздравляем их. Трек «Долгие дороги» стал настоящим долгожителем нашего эфира. А все потому, что в нем звучит правда. Без фальши. Музыканты регулярно бывают с концертами на передовой, видят жизнь ту во всех деталях и, конечно, пишут тексты, которые помогают затем нашим бойцам выстоять и вернуться домой с победой. Встречайте «Зверобой».
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. На втором месте сегодня трио «Иракли», диджей Демиксер и проект «Севера». Песня «Матушка Россия», созданная при поддержке президентского фонда культурных инициатив, потеряла одну строчку, но народной любви от этого меньше не стало. Все так же любим плотный звук, народный распев и слова, которые бьют прямо в цель.
1: Второе место.

0: эфире «Радио Гордость», хит-парад великой страны и, наконец-то, вершина этой недели. Золото нашей десятки сегодня у дуэта Михаила Баркова и Сергея Бабунца. Их песня «Они едут туда» прибавила пару строчек и, наконец-то, оказалась там, где и должна. Кстати, Сергей поделился с нами своими эмоциями.
1: В последнее время я понял, что творчество – это возможность фиксировать современность, ставить памятники людям, событиям, эпохе. Так и песня «Они едут туда» на прекрасные стихи поэта, воина Дмитрия Филиппова – это памятник всем тем прекрасным парням и девчонкам, мужчинам и женщинам, которые сейчас на фронте защищают нашу родину с оружием в руках. Спасибо, ребят. Удачи и вечной молодости.
0: Еще раз поздравляем лидеров этой недели. А на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи.
2: Первое место.
3: Улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
4: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
2: Какие же вы все-таки классные. Вот прям всех бы забрали с собой. Но я думаю, что вот если бы у меня спросили, я бы остался скорее. Потому что такая погода, такое море, такой сезон классный. Кому нравится лето, пошумите тоже, а?
3: Вы знаете, мне кажется, мы все думали, что сегодня будет дождь. И весь день будет лить, как вот и вчера, и, насколько я знаю, неделю до этого.
2: Это был прогноз погоды на радио «Гордость», дорогие друзья.
4: Следующая песня про настоящих батыров. Про сильных богатырей.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Гуманизм, гуманность, человечность, человеколюбие, а, наверное, здесь же душевность, отзывчивость и милосердие, эмпатия, терпимость и вежливость. И продолжать можно долго-долго. И мы все прекрасно понимаем, что без этих понятий, без этих качеств человек не человек. Я могу сказать за себя, почему я люблю людей и что вообще такое настоящая любовь. По-моему, это принятие нас такими, какие мы есть. Мы люди несовершенны, но мы прекрасны в том, что мы развиваемся, учимся, любим, страдаем. Каждый в своих трудностях, каждый забирается на свои скалы, на свои вершины. Но я абсолютно уверена, каждый из нас талантлив. Талантлив по-своему. И у каждого свой путь. Но когда глаза человека горят, когда в них радость, любовь или какая-то идея, идея во благо и во имя добра, человек поистине прекрасен.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: слушаем своих.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых».
1: Что вообще как для Абхазии было? Значит эта фраза, заглавная фраза музыкального фестиваля «Музыка гордых»?
2: Ну, в первую очередь начнем с того, что люди Абхазии, кавказцы – это гордые люди. И они чтят память своих предков, они как бы культуру, народную культуру охраняют, сохраняют, приумножают. И поэтому эта гордая сила гор остается здесь, в прекрасной республике.
3: Вот сегодня здесь перед сценой собралось множество людей. Там и люди из Абхазии, из России, они рядом друг с другом стоят и поют одни и те же песни. Вот как вы считаете, объединение народов сегодня, России и Абхазии, это важно?
2: Да, это очень важно. Мы самые близкие соседи и самые главные партнеры. Сегодня мы наблюдаем то, что вот мы соединяемся, объединяемся и дружим еще теснее, теплее, и это очень хороший знак.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русской классике порой встречаются слова, смысл которых нам непонятен. Возьмем эпиграмму Пушкина. «Кто вступился за Пифона? Кто разбил твой Аполлона истукан?» Пифон – чудовище такое из древнегреческой мифологии, а истукан? С точки зрения современного человека так можно назвать кого-то бесчувственного, жестокого, а Пушкин так называет статую. Скульптурное изображение древнегреческого.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
0: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Песня о родине, песня о семье, песня о защитниках страны и специальный приз.
2: Ну вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации.
2: Встречаем!
3: 3, 2, 1, начали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Иммиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта-либерала Милюкова от пули другого иммигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный, огромный большой праздник. Вот, и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление, хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость», это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот, а это очень-очень важно для молодежи, очень важно. Помимо интернета, это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
3: Вы впервые в Абхазии, как ваша
1: жизнь? Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил. Вот эти красоты, дорога туда, ну, великолепные места, красивейшие.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: снято.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Дом-корабль в Москве на Тульской впрямь похож на круизный лайнер за счет балконов, опоясывающих его по периметру. Изначально он был не серым, а белоснежным, и сходство было еще больше. Строили его два десятилетия – с 70-х до начала 90-х. Причем одну часть уже заселили, а вторая оставалась огромным долгостроем. Возводили его люди, которые строили атомные электростанции. Поэтому здание даже по советским меркам необыкновенно прочное. Все несущие конструкции сделаны из самых лучших по тем временам материалов. Первые оригинальные окна имели стекла толщиной 6 мм. По легенде, несущие конструкции дома строили с расчетом на направленный ядерный взрыв. Планировки в доме нетипичные. Есть даже двухуровневые четырехкомнатные квартиры, которые делали специально для многодетных атомщиков. А еще дом окружен множеством легенд. Например, меж квартир якобы прячутся тайные комнаты, почему-то замурованные еще на стадии строительства, без дверей, зато с окнами.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Астра. Что, казалось бы, общего между этим цветком и звездами? Оказывается, есть кое-что. Название этого цветка восходит к греческому слову, которое означает «звезда». И это не просто красивое совпадение. Если присмотреться, все становится очевидно. Тонкие лепестки расходятся от центра, как лучи. Цветок буквально собран по форме звезды. Есть и легенда, будто астра появилась из пылинки, упавшей со звезды. История, конечно, скорее поэтическая, но она точно передает ощущение от этого цветка. Интересно, что тот же корень мы встречаем и в других словах. Астрономия, астрофизика, везде про звезды и про небо. И получается, что астра — это не просто название, это очень точное наблюдение. Кто-то однажды посмотрел на цветок и увидел в нем маленькую звезду. Реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Народного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. Процветай, Абхазия.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в 19 веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы. –

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Дмитрий Нестеров. Музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
1: Коллективизм. Все почему-то думают, что это наследие Советского Союза. Да нет, коллективизм – это неотъемлемая часть нашего ДНК, потому что за тысячу лет у нас все складывалось так, что только сообща мы можем достигать каких-то целей, получать какие-то результаты. И только сообща мы можем защищаться в трудные минуты, только сообща мы можем работать. Так что коллективизм – это наша неотъемлемая часть. Ну и, собственно говоря, то, что происходит сейчас, когда люди пытаются разбежаться по телефонам, по социальным сетям, жить в одиночку, ну это беда. Мы все равно придем к общему столу, к общей работе, к тому, чтобы поговорить друг с другом. Это для нас неотъемлемая часть. Поэтому коллективизм – это способ жизни и осваивания наших территорий и наших бесконечных просторов. Только чувствуя плечо друг друга, только общаясь друг с другом, мы можем куда-то прийти. В этом наше счастье, по-моему, то, что у нас наша природа, погода, расстояние заставляют нас быть коллективистами, если так можно выразиться. Поэтому да здравствует община, да здравствует коллектив, да здравствует наш народ. И то, что он живет дружно и хорошо.
2: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Мое служение – это сцена. Я как автор несу ответственность за смыслы, которые передаю людям. Для меня служить Отечеству значит каждый день делать свое дело. Делать его честно. И очень важно понимать, что твой вклад важен. Быть ответственным за судьбу своей страны – это значит не отступать перед трудностями и брать на себя ответственность за тех, кто рядом.
0: Истории о главном. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «газета»? И при чем тут сороки? Первые периодические издания появились в Италии. Их эмблемой была сорока, по-итальянски «гацца». Сорока белобока тут неспроста. В итальянском языке есть слово «гацаротто», которое в прямом смысле обозначало «птенца сороки», а переносном – «сплетника болтуна». Со временем все новостные листки стали звать газетами из-за эмблемы в виде сороки. Из итальянского слова перекочевало во французский. На русском газеты изначально назывались курантами, затем при Петре I – ведомостями. Но в 18 веке оба понятия начало вытеснять заимствованное слово «газета».
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
1: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза говорит: «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

нежно между твоими таяла ладонями. Так было, а потом

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Севастопольского государственного университета разработали противоопухолевые препараты, которые позволяют снизить токсичность химиотерапии. В их основе вещества на основе фторурацила и природных соединений. Фторурацил широко применяется в химиотерапии онкологических заболеваний, но обладает высокой токсичностью и может вызвать множество побочных эффектов. Чтобы снизить негативный эффект на организм, ученые решили создать комбинированные лекарственные средства для лечения онкологии, взяв за основу природные соединения. После синтеза таких соединений и их тестирования выяснилось, что они эффективно борются с раковыми клетками, при этом менее токсичны для организма, так как содержат меньше фторурацила. Благодаря этому открытию ученые теперь могут создать новые противоопухолевые препараты с пониженной токсичностью.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящий, искренней, взаимной любви.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ани Леда. Певица.
1: Музыка всегда была для меня способом честно говорить о своих чувствах. В жизни были моменты, когда я сталкивалась с непониманием и чувствовала, что теряю часть себя. И именно тогда появилась моя песня «Маленькая я». Все свои переживания я перенесла в творчество. Для меня это был способ сохранить своего внутреннего ребенка и не потерять себя. Я считаю, что каждый человек имеет право быть собой, выражать свои мысли и чувства, заниматься тем, что помогает ему оставаться искренним. Именно в этом заключается настоящая свобода.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфер».
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Энгельс на протяжении своей истории регулярно подвергался наводнениям. Волга, выходя из берегов, затапливала большую часть города. Строительство Волжской ГЭС подразумевало, что уровень воды на метр превысит самую высокую отметку. В 1955 году началось сооружение защитной дамбы протяженностью более 15 километров. Масштабное строительство завершилось за 5 лет. Грунт намывали земснарядами и возили грузовиками. Берега укрепили. Обращенный к Волге откос выложили бетонными плитами и замостили камнем. У воды высадили 20 тысяч черенков вётлы. В центральной части города на гребне дамбы обустроили широкую набережную с цветниками, памятниками и скульптурными композициями. Вскоре дамбу заасфальтировали на всем протяжении. Она стала самой длинной пешеходной улицей Энгельса и любимым местом отдыха горожан. С любой ее точки открываются захватывающие виды на волжские просторы и город Саратов, что раскинулся на противоположном берегу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Такое родное.

Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «гений»? Понятием «гения» мы обязаны древним римлянам. В их религии у каждого человека был особый дух-хранитель, который воплощал его жизненную силу и побуждал его к тем или иным поступкам. Дух-покровитель мужчины назывался «гений», а женщины – «юнона», так же, как главная богиня. В начале нашей эры все народы Римской империи обязали поклоняться гению, то есть духу-хранителю, мистической жизненной силе римского императора. Затем в эпоху Возрождения слово изменило свой смысл. Так стали называть личную одаренность человека, его талант. В русский язык слово пришло в начале 18 столетия в форме «гениус». Затем к 19 веку «ус» исчез, и слово получило широкое распространение.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу 18 века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других. Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому.
0: Радио «Гордость».

0: Мы.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
2: Что сказать? Справедливость – это основа основ организации общества. Потому что это и взаимодействие между людьми, это взаимодействие людей и государства. И это крайне важный и крайне такой серьезный момент. И вы знаете, вообще требования справедливости. Нам нужны справедливые законы и справедливое исполнение законов. То есть справедливость для нас важнее, чем то, что написано иногда бывает на бумаге. Вот я, например, многие ругают цифровизацию, а я считаю, что мои документы и госуслуги – это элемент справедливости, потому что человек, гражданин, россиянин, и общается напрямую с государством посредством электронных услуг. И неважно, что думает об этом чиновник, какое у него настроение или, может быть, желание – человек напрямую общается и получает документы, и оформляет все как надо. И это делается для всех одинаково. Для богатых, для бедных, для успешных, известных и неизвестных. Для всех. И это, мне кажется, замечательно. Поэтому справедливость важна, и любые инструменты, которые позволяют эту справедливость внедрить и наладить в нашу жизнь, должны только приветствоваться.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир

Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещал ты деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Песня о родине, песня о семье, песня о защитниках страны и специальный приз.
2: Ну вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации.
2: Встречаем!
3: 3, 2, 1, начали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии. А всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем привет. Я Мухтар Хардаев, автор-исполнитель своих собственных песен. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вам приходилось слышать выражение «day off». В английской корпоративной культуре этот термин означает «внеплановый день отдыха». Но так ли уж необходимо употреблять заимствованное слово в русскоязычной среде при наличии русских же аналогов? Да, привычный нам отгул не совсем точный синоним. Отгул можно получить за переработку или, например, за донорство. А вот свободный день, нерабочий день, день отдыха вполне подходит. Тем более, что во многих структурах такие дни, как правило, оплачиваемые, оговариваются в договоре. Дело другое, если вы трудитесь на англоязычного работодателя и языком общения в компании является английский, тогда, конечно, вы просите day off. То же самое, если находитесь в постоянном контакте с англоязычными партнерами. Предупредили, что у вас day off, и они не беспокоят. Ну а в русскоязычной-то среде какой смысл для пущей важности? Увы, опоздали вы лет на 20 минимум. Тогда еще работа на западного работодателя считалась невероятно престижной и подчеркивалось при всяком удобном и неудобном случае. Чаще неудобном, и чаще всего как раз теми, кто не имел никакого отношения к инофирме и трудился, к примеру, в киоске за углом. Сегодня day off вызовет у русскоязычного собеседника иронический смешок. Это в лучшем случае.
0: Радио «Гордость».

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Реклама.
1: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Певец и музыкант Шонер Пауэлл говорит о себе как о человеке, взращенном сразу тремя культурами – удмуртской, татарской и русской. Родился в удмуртском селе в Татарстане. Живет и работает в Казани. Исполняет песни на удмуртском языке, причем как по всей России, так и за ее пределами. Название его композиции «Пужим» в переводе на русский означает «сосна». Это сильное, мощное дерево, которое переживает поколение и является природным, сакральным объектом в удмуртской культуре. Смысл песни максимально прост и понятен. Не стоит торопить жизнь, она и так коротка. Наши дни бегут быстро и уходят, как облака, уплывающие за горизонт. Живите, познавайте окружающий мир, наслаждайтесь красотой природы, слушайте глубокую и приятную музыку, цените и любите близких, созидайте, пока у вас есть на это время. Вдыхайте эту жизнь полной грудью. Шонер Пауэлл, «Пужим». Язык исполнения удмуртский.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf. Русское
0: топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, а на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которой очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Мы – братья Лапенковы. Слушайте нас на радио «Гордость». Здесь все свои. С нами Бог. Всегда. Всегда.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике, был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, который организовал фонд по соглашению с РЖД «Тур» при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители Республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: С последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам. Укрою.
1: Гордость — это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В советской экранизации романа «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука Наташа Ростова предстала в роскошном образе, который стал символом эпохи. Особое внимание привлекал ее платок, пуховый с характерным орнаментом, который был соткан руками пензенских мастериц. Этот платок стал одним из ярких элементов костюма, подчеркивающим атмосферу того времени. Съемочная группа фильма тщательно подходила к созданию исторически достоверных костюмов. В поисках аутентичных деталей они обратились к мастерам из Пензенской области, известным своими традициями в ткачестве. Пенза была одним из центров народного творчества, и изделия местных мастериц отличались высоким качеством и художественной выразительностью. Пуховый платок, ставший частью образа Наташи Ростовой, был не просто аксессуаром, а символом народного мастерства и культурного наследия России. Он добавил глубины и достоверности образу героини, подчеркивая ее связь с народной традицией и русской культурой.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» — такое родное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально простецкое «хаять» и возвышенное «каяться» скорее всего изначально одно и то же слово? Оба глагола старинные и восходят к одному слову, общему для многих индоевропейских языков. Поскольку появилось оно в глубокой древности, его родственники есть даже в санскрите, древнем языке индийских священных текстов. Затем долгое время в русском и ряде других славянских языков бытовал древний глагол «каяти», который обозначал «ругать», «винить». Судя по всему, к нему восходят и «каяться», то есть винить себя, и хаять, то есть грубо бронить кого-то.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

грустно, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы – это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что в 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к своим обязанностям осознанно и с уважением.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
3: Новости про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых Многие из них работают. Очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых».
1: Что вообще как для Абхазии было? Значит эта фраза, заглавная фраза музыкального фестиваля «Музыка гордых»?
2: Ну, в первую очередь начнем с того, что люди Абхазии, кавказцы – это гордые люди. И они чтят память своих предков, они как бы культуру, народную культуру охраняют, сохраняют, приумножают. И поэтому эта гордая сила гор остается здесь, в прекрасной республике.
3: Вот сегодня здесь перед сценой собралось множество людей. Там и люди из Абхазии, из России, они рядом друг с другом стоят и поют одни и те же песни. Вот как вы считаете, объединение народов сегодня, Россия, Абхазия, это важно?
2: Да, это очень важно. Мы самые близкие соседи и самые главные партнеры. Сегодня мы наблюдаем то, что вот мы соединяемся, объединяемся и дружим еще теснее, теплее, и это очень хороший знак.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «царь»? Ответ на этот вопрос в точности неизвестен. Однако царский титул правители некоторых славянских народов носили еще до появления царей всея Руси. Наиболее распространенная версия возводит славянских царей к римским цезарям. Если вы помните, то наследники Гая Юлия Цезаря превратили его в фамильное прозвище сначала в должность, а затем в титул. Вероятно, отсюда происходит и старинное русское название города Константинополя Царьград. Однако некоторые исследователи считают, что славянское «царь» восходит не к римским цезарям, но к древнему восточному «сар». Такой версии придерживался, к примеру, Карамзин. Изначально царями на Руси называли правителей Византии, затем ханов Золотой Орды. Принятие Иваном Грозным царского титула было знаком того, что Россия – законная преемница Константинополя и великая держава.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Прокопьевске День города совпадает с Днем шахтера, и это придает празднику особый размах и значение. Улицы наполняются музыкой, смехом, улыбками, словами благодарности тем, кто своим трудом и силой делает Прокопьевск таким, каким он стал. На центральных улицах проходят парады, работают ярмарки, устраиваются выставки, посвященные шахтерскому труду и истории города. На сценах концерты, где выступают и местные творческие коллективы, и приглашенные артисты. Главные площадки торжества – площадь Снежинка, Парк Победы и уютные городские скверы. Здесь звучат любимые песни, а вечером небо озаряется огоньками фейерверков, которые отражаются в глазах восторженных зрителей. В эти дни Прокопьевск становится особенно дружным и ярким. Шахтеры, ветераны, семьи с детьми, молодежь – все выходят на улицы, чтобы разделить общее настроение. День города и День шахтера здесь – это праздник труда и гордости, признание прошлого и надежда на будущее.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тверь – город Афанасия Никитина, автора «Хождения за три моря», первой русской книги о командировке. Бронзовый памятник стоит на берегу Волги. Неподалеку расположен императорский путевой дворец. Раньше цари останавливались тут по пути из Петербурга в Москву. Здесь Карамзин читал Александру Первому отрывки из своей истории. Любителям Питера исторический центр Твери напоминает северную столицу в миниатюре. В 18 веке после пожара императрица Екатерина II велела отстроить Тверь в едином стиле по образу и подобию Петербурга. Тверская фишка – музей козла, единственный в мире. В нем собрано все, связанное с этим животным. От римских монет с козликами до прикидов козла Панкрата. Есть в Твери и оригинальный музей, посвященный Плюшкину. Владельцы собрали предметы советского быта от игрушек до первого советского компьютера. А еще в Твери установлен памятник уроженцу города Михаилу Кругу. Ну а мы послушаем неофициальный гимн столицы Верхневолжья в исполнении Евгения Окунева.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
0: радио «Гордость».
3: Привет всем, дорогие друзья. Орлиный оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: выкрашен диск на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 165 лет назад в Петербурге учредили Русское музыкальное общество. Оно проложило начало профессиональному музыкальному образованию и концертной деятельности в России. Одним из инициаторов стал композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Он родился в семье, в которой все дети были одарены музыкально. Так, младшие, сестра Любовь и брат Николай, также стали пианистами. В юности братья учились в Европе. Антон Григорьевич был знаком с Шопеном и Листом. Став известным в Вене, он вернулся в Россию и основал первую консерваторию. Вскоре такое же учебное заведение в Москве возглавил Николай. Антон Рубинштейн был пианистом-виртуозом мирового масштаба. Его неуемной энергии хватало на все. Дирижировать, сочинять, заниматься общественной деятельностью, помогать людям. Свои концерты он часто играл дважды. Для богатых за деньги, для бедных музыкантов и учителей музыки бесплатно. Сделать невозможное возможным было его девизом.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Дом — это там, где свет —

0: начинается с тебя.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Тамбове есть памятник, который сразу приковывает взгляд и вызывает улыбку. Это тамбовская казначейша. Литературный персонаж Михаила Лермонтова. Скульптура появилась на улице Коммунальной в самом центре исторического центра города. И быстро стала одной из его визитных карточек. Бронзовая барышня Авдотья Николаевна изящно опирается на подоконник и словно наблюдает за прохожими, устремив свой взгляд в сторону набережной. В ее облике и легкость, и кокетство, и тот самый литературный шарм, который оживляет улицы Тамбова. Когда памятник только открыли, горожане спорили. Одни восхищались, другие удивлялись наряду и смелым деталям образа. Но со временем казначейша стала любимицей жителей и туристов. Сегодня это не просто скульптура, а место встреч, фотосессий и прогулок. Тамбовская казначейша напоминает, что у города есть своя особая культурная душа, где литература соединяется с современностью, а прошлое оживает в бронзе и камне.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Слово «сарай». Впервые в русских письменных источниках оно в привычном нам смысле появляется в середине 17-го столетия. Лингвисты считают, что заимствовано слово из тюркских языков, куда, видимо, пришло из персидского. Вот только в языках-источниках сарай – это вовсе не хозяйственная постройка и не развалюха, а дворец. Места для отдыха караван-сараями именовали с восточной пышностью, мол, путники будут жить как во дворце. Крымский бахчисарай – это в буквальном переводе на русский «дворец у парка», «садовый дворец». Кстати, турецкий сарай – тоже близкий родственник нашего русского сарая.
1: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамное изображение с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейства. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера» в литературе и кино. Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера.
2: Реклама.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: для тебя.
1: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
2: Петр Ильич Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональный диплом. Лишь в середине 19 века Антон Рубинштейн основал сперва русское музыкальное общество с курсами, а затем консерваторию в Петербурге. Одним из первых слушателей и стал будущий великий композитор. Он уже успел закончить училище правоведения и даже потрудиться в Министерстве юстиции. Первые два года Чайковский совмещал работу с учебой, но дальше выбрал непростую судьбу свободного художника. Его дипломную работу комиссия посчитала слабой, но закончил учебу Петр Ильич с высшей наградой. Уже на пике славы он написал свой первый балет «Лебединое озеро». Кстати, в то время балеты считались легким жанром. При жизни композитора спектакль провалился. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось благодаря постановке Мариуса Петипа, осуществленной через два года после смерти Чайковского.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Понимание, вежливость, забота. Я думаю, эти три слова вполне может объединить одно – справедливость. Это то, что с нами происходит каждый день. Буквально в магазинах, на дорогах. Иногда смотришь, когда человек, просто не соблюдая правил, там, подрезает тебя резко, причем не включая поворотник и так далее. Ну, вот из этого все и складывается, из этих мелочей, которые нам кажутся обидными. Но я так думаю, что все-таки нужно начинать с себя. И это касается не только нас, взрослых, а, вернее, это касается нас, взрослых, в большей степени. Почему? Потому что у нас растут дети, и они видят, каков пример их родители. Если родители не включают поворотник, то и он, наверное, его не будет включать. Вот это, наверное, и есть справедливость в некотором смысле этого слова.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: и броня весь белый свет, не думая о том, что за меня, конкретно за меня, хлопочут парни каждым божьим днем, пока я изучаю потолок, пока растет мой сын не по годам. Я никогда не буду одинок. И вы не одиноки никогда.
1: Максим Бессонов родился в Белгородской области. По окончании филфака Белгородского госуниверситета работал в школе, издал 3 поэтических сборника. Сегодня является одним из руководителей литературной студии при Белгородской областной научной библиотеке.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге – впечатляющее инженерное сооружение, которое по праву носит звание самой глубокой станции метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина залегания составляет около 86 метров. Открытая в 2011 году станция «Адмиралтейская» стала важным транспортным узлом и украшением города на Неве. Ее оформление посвящено морской тематике и истории российского флота. Чтобы добраться до платформы, нужно преодолеть несколько эскалаторов, которые спускают пассажиров вглубь земли, открывая необычные виды. Интересный факт. При строительстве станции «Адмиралтейская» использовались сложные технологии, чтобы не повредить историческую застройку в центре Санкт-Петербурга. Станция «Адмиралтейская» — это не просто станция метро, это произведение искусства, которое восхищает своей красотой и техническим совершенством. Это подземный дворец, посвященный морской славе России.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».
3: Я хотел бы...

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда мы делаем подарок к 150-летию, важно еще и не ошибиться с правильным произношением этого слова. Очень многие люди говорят «ста» вместо «сто». Конечно, ударение в этом слове падает на седьмой слог – к 150-летию. Однако не стоит забывать, что после «т» мы говорим не «а», а четкое такое «о». Во всяком случае, именно такой вариант признают словари русского языка. Один из словарей трудностей русского языка даже специально помечает вариант 150-летие как ошибочный. Поэтому, когда будете поздравлять с таким серьезным юбилеем, не забудьте немножко поднажать на «о».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Мне кажется, нет высоких нравственных идеалов, оторванных от христианской этики. Ну, что такое идеалы для аборигенов на каких-нибудь полинезийских островах? Это поймать и съесть своего соседа. Мы живем в культуре. И так Господь распорядился, что мы живем в христианской, в православной культуре, которая является непрерывной. Это огромный дар, который дан русским. Мы прямые наследники закона, канонические наследники этой культуры, на базе которой расцвела великая русская культура. Это, конечно, и живопись, и музыка, и в первую очередь литература. Русская литература, которая задавала всегда предельные вопросы. Самый главный вопрос, который не задавала никакая другая. Да, есть там английская детская литература воспитательная, в которой заложены идеи протестантизма. Есть там французский роман, есть немецкая философия. Но предельные вопросы, они заданы в русской литературе. Вопрос отношения к Богу, к государству, вопросы свободы, границы твоей свободы. Да? Мы, наследники великой культуры, должны это ценить, поддерживать. И мы живем в контексте этой культуры и творим. Русский человек, он всегда про смысл, про слово, про значение слова. Поэтому не случайно на Руси всегда так значима была фигура поэта. Сейчас мы видим феномен поэтов, которые рождены эпохой СВО. Вот, мне кажется, если вы хотите понять, что такое высокие нравственные идеалы, возьмите любой роман Федора Михайловича. Или, если у вас мало времени, рассказ Антон Палыч.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы «Зверобой». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Увы, не предскажешь беду. Зови, я упал.

Она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нижегородский Кремль. Величественный памятник русского оборонительного зодчества, сердце Нижнего Новгорода и символ его многовековой истории. Возвышаясь над местом слияния Волги и Оки, он поражает своей мощью и красотой. Кремль, построенный в начале XVI века, был призван защищать город от вражеских набегов. Его мощные стены и башни выдержали множество осад и стали свидетелями важных исторических событий. Нижегородский Кремль – это не просто крепость, а целый город в городе. На его территории расположены храмы, музеи, административные здания и другие исторические постройки. Интересный факт – Нижегородский Кремль ни разу не был захвачен врагом. Он выстоял во всех осадах и сохранил свою неприступность. Нижегородский Кремль – это не только исторический памятник, но и центр культурной жизни города. Здесь проводятся экскурсии, фестивали, концерты и другие мероприятия. Он приглашает окунуться в прошлое и почувствовать дух истории. Это место, где зарождалась Россия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Россия – чемпион по ядерной энергетике в мире. 80% мирового рынка контролирует Росатом. Сейчас компания строит 22 энергоблока АЭС в 7 странах. Среди наших партнеров – Египет, Турция и Китай. С Египтом мы подписали соглашение на строительство 4 энергоблоков с реакторами 3-го поколения. Первые два возводятся с 2022 года, третий заложили в прошлом году, а четвертый – в этом. В 2025-м специалисты Росатома достроят АЭС «Акую» в Турции. Это супербезопасная станция, способная выдерживать землетрясения до 10 баллов. Еще наша страна построила 6 энергоблоков для Тяньваньской АЭС на берегу Желтого моря в Китае. В работе еще 2. Кроме того, российские специалисты возводят 2 новых реактора на китайской АЭС Сюйдапу, которую изначально строили американцы.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, откуда в русском языке появилось слово «мандарин» и как вкусный цитрус связан с китайскими чиновниками? Изначально мандаринами называли высокопоставленных государственных служащих в Китае. Слово это изобрели португальцы в 16 веке в эру географических открытий. Из Китая же привезли многие знакомые нам цветы, фрукты и цитрусовые, в том числе апельсины и мандарины. Когда Португалия стала частью объединенной Испании, многие слова из португальского языка попали в испанский. Среди них были мандарин, китайский чиновник, наранья, апельсин и наранья мандарина, то есть буквально апельсин мандаринский. Последний – это и есть наш с вами мандарин. В других европейских языках остались просто мандарина. И так оно постепенно дошло до русского. Кстати, еще в 19 веке у нас наряду с заимствованием мандарин использовали перевод кальку «королек».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Исследователь, первопроходец, разведчик. Жизни Николая Пржевальского хватило бы на десяток ярких биографий. Родился он в Смоленске в семье отставного поручика. Николай, благодаря феноменальной памяти, свободно владел 7 языками и смог поступить в Академию Генштаба. Далее, с началом первой центральноазиатской экспедиции, для Николая Пржевальского началась карьера путешественника. Тогда между Россией и Великобританией шла борьба за влияние в Азии. С 2 казаками и юным помощником наш герой отправился к озеру Ханка. Нанес на карту территорию в 1,5 раза больше Англии. Затем была экспедиция в Центральную Азию, где ученый исследовал реку Хуанхэ и доказал, что она не имеет разветвлений. Путешественник прошел Монголию, пустыню Алашань, китайскую провинцию Ганьсу, достиг Северного Тибета и озера Кукунор, пересек пустыню Гоби. Кстати, деньги на эту экспедицию Пржевальский выиграл в карты. Всего ученый описал 3500 видов животных и растений, открыл 30 новых видов птиц. За свою жизнь прошел 33 тысячи километров, почти всю длину экватора. В его походах не погиб ни один человек, а вот сам ученый умер трагически. Выпил воду из реки и заболел тифом. Похоронили его на берегах озера Иссык-Куль. Этот участок назван заливом Пржевальского. Интересный факт. Во многих своих заметках наш герой часто упоминает таинственный остров Шамбала, полный богатства и процветания. И именно в Иссык-Куле, по его мнению, находились врата на остров.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслана Сташко, телеведущий.
1: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

за друга стали стеною, между рокотом и тишиною. Только бы дотерпеть до рассвета, все проходит, пройдет и

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российская система водохранилищ мощнейшая в мире. Собственно, водохранилище – это искусственный водоем для регулирования стока. Предтечи современных – это древнегреческие плотины для регулирования разливов Нила. Всего в России больше 2000 водохранилищ. Первое построили при Петре Великом в Алапаевске на реке Нейва для металлургического завода. Но бум их пришелся на советское время, когда в рамках проекта ГЛРО стали сооружать мощные гидроэлектростанции. Именно тогда построили ДнепрогЭС и Волховскую ГЭС, снабжавшую Ленинград. Война прервала многие советские проекты, но не уничтожила их. Гигантское братское водохранилище – одно из любимых детищ Хрущева. До сих пор наши искусственные водоемы лидируют в мире и по площади зеркал, и по объему воды. Они неотъемлемая часть энергосистемы нашей страны. Часто их строят при ГЭС, а еще гидроэлектростанции и системы водохранилищ помогают бороться с паводками и засухами, которых становится все больше из-за изменений климата.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алексей Шмелев. Везя на фронт гуманитарку. Везя на фронт гуманитарку, с Диманом Лехой понял вдруг, что я попал в роман Ремарка, где ключевое слово «друг». Так я поймал себя на слове, и это слово не любовь. И сколько было тех любовей, на три зимовки хватит дров. В ночи змеей дорога вьется, и будь уверен, впереди не дом, где женщина смеется и виснет на твоей груди. Там сердце выплюнет тревогу и разгорится до конца. Ну а теперь поспи немного, тебе с утра играть бойцам. После концерта санитарка попросит книжку подари, я ей отдам роман «Ремарка», где на обложке цифра 3.
2: Герои стихотворения Диман и Леха – это Дмитрий Вагин и Алексей Вдовин. Вместе с автором Алексеем Шмелевым они составляют костяк, основу культурного арт-проекта «Мужской голос». Пишут стихи и песни, исполняют на концертах в разных регионах страны. В том числе и перед нашими бойцами на линии боевого соприкосновения и перед жителями прифронтовых районов. А также помогают фронту как волонтеры. На фронт везут гуманитарку.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».
1: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Калугу не зря называют колыбелью космонавтики или космической столицей России. Здесь жил и работал Константин Циолковский. Здесь создан первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. В наши дни космическая тема получила в Калуге неожиданное развитие. На улицах города появились мини-космонавты – миниатюрные бронзовые скульптуры в виде человечков в скафандрах. Первый из них расположился на крыльце Калужского драмтеатра, и его назвали театралом. На сегодняшний день их уже больше 20. Большинство скульптур тематические, имеют привязку к месту. Например, космонавтик-школьник установлен в школьном дворе, студент – на территории кампуса, космонавтики-малыши у семейного центра, влюбленная пара – у ЗАГСа. Космонавтик в виде младенца в люльке приземлился во дворе дома-музея Циолковского как символ зарождения космической эры. Все арт-объекты выполнены по инициативе и на средства частных лиц и организаций.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда «Телевизионный трансляционный узел». Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
2: История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: боюсь!
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
2: Долгая жизнь генерал-майора Евгения Чусова прошла на службе Отечеству. Он участвовал в боях на огненной Курской дуге, командовал взводом, который доставлял боеприпасы от станции Поврино к полям сражений. Евгений Чусов был в числе тех героев, для кого война не закончилась в 45-м. Он остался в органах и участвовал в 8 операциях по ликвидации подполья, созданного пособниками нацистов. В 73-м бандиты захватили во Внуково самолет. Чусов участвовал в освобождении заложников. Во время Олимпиады 80 генерал отвечал за безопасность футбольных матчей. Приходилось ему бороться и с техногенными катастрофами. Евгений Чусов ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Сейчас он участвует в жизни ветеранской организации, передает опыт молодому поколению офицеров. 6 июля генерал-майор Евгений Чусов отмечает свой вековой юбилей. С праздником, Евгений Николаевич!
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Северной Вологде можно увидеть пальмы и банановые деревья? В местном ботаническом саду «Ботаника» растет больше 300 видов редких и экзотических растений, из которых часть занесена в Красную книгу. Среди них египетский папирус, финиковые деревья, мадагаскарские пальмы с ядовитым соком плюс кактусы и целый музей орхидей. Создавать ботанический сад стали местные энтузиасты в 2008-м. Им потребовалось построить огромную теплицу, полностью заменить грунт, подвести отопление. Самое старое растение в саду – 70-летний хомеропс, представитель одного из двух видов пальм, растущих в Европе. А еще в саду живут бабочки со всех концов света.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Знаете, слово «милосердие» у многих ассоциируется с чем-то запредельно возвышенным. С древними иконами, черно-белыми фильмами или какими-то невероятными подвигами, на которые обычный человек вроде как и не способен. Но если присмотреться, милосердие – это не про нимб над головой, а про то, что происходит у нас внутри, когда мы сталкиваемся с чужой бедой. Это гораздо круче, чем просто мимолетная жалость. Жалость – штука пассивная. Посмотрел, вздохнул, переключил канал. А милосердие – это когда у тебя внутри что-то дзынькает, и ты идешь и что-то делаешь. Для нашей страны это вообще не просто красивое качество, а настоящий культурный код. Если хотите, наша секретная прошивка. У нас так исторически сложилось. Милосердие всегда стояло выше сухих правил и даже выше справедливости. Вспомните классическую литературу, которую нас заставляли читать в школе. Там ведь через одну книгу герои, которые отдают последнее, прощают тех, кого простить невозможно, и сопереживают так, что сердце в клочья. Это то самое качество, которое помогало нашему народу оставаться людьми в самые лютые времена. В обычной жизни милосердие проявляется в мелочах, мимо которых мы часто пробегаем. Это умение не осудить человека, который оступился. Это готовность выслушать того, кому просто нужно выговориться. Это когда ты переводишь бабушку через дорогу не для того, чтобы попасть в новости, а потому что понимаешь, ей сейчас трудно. Сегодня мы видим это в огромном движении волонтеров, в людях, которые тратят свои выходные, чтобы помочь приютам или собирают помощь тем, кто оказался в беде. Самое интересное, что милосердие – это такая хитрая добродетель, которая работает в обе стороны. Когда ты помогаешь другому, ты на самом деле помогаешь себе. Становишься чище, сильнее и как-то устойчивее, что ли. В мире, где каждый второй норовит закрываться в своем уютном пузыре и не замечать ничего дальше своего экрана, милосердие – это настоящая суперсила. Это живая связь между нами, которая доказывает, чужой боли не бывает. И каждый раз, когда мы выбираем быть добрыми, а не равнодушными, мы по чуть-чуть меняем климат во всей стране. Ведь если в доме тепло, то это не потому, что отопление включили, а потому что люди в нем друг друга согревают.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за проект?
3: Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И
2: вообще жаловаться мы любим.
3: И вообще мы, да, не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно, И я считаю то, что эта направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить.
3: Да.
2: А лучший пример — это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанной, так скажем.
3: Переработанной, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас была.
3: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот. А я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что часы куранты Магнитогорска работают только благодаря местному металлургу? Дело было так. К полувековому юбилею города на главной площади решили поставить настоящие часы куранты. Высота их около 30 метров. Циферблат диаметром 3,5 метра. Часовой механизм привезли из Армении. Вот только беда. Он плохо работал. Тогда за дело взялся местный умелец Валерий Филимонов. Он разобрал механизм и устранил неисправность, а затем придумал электрический прибор, который сейчас и управляет часами. А еще именно он дал курантам перезвоны и бой. Изначально их не предполагалось, но всем очень понравилось.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Позывной «Грек».
2: Вряд ли с детства мечтал он планету спасти. Жизнь катилась нормально вполне. Сына очень хотел. Сыну нет 10. Сам уже 10 лет на войне. За спиной эта точка на шаре земном, что прекрасна без всяких прикрас. Там сынок. За забитым фанерой окном днем и ночью дымится Донбасс. Чтобы сын от прилетов однажды отвык, чтобы город воспрянул родной, он воюет. И 9 своих ножевых небольшой полагает ценой. 3 в плен попадал, 3 умер почти, но почти ясен корень не в счет. Вряд ли с детства мечтал он планету спасти, но спасет. Непременно спасет.
1: Герой этого стихотворения – Виктор, позывной «Грек», уроженец Донбасса. На войне с 2014-го. Участвовал в боях за Саур-Могилу, освобождал Мариуполь. На заводе Ильича получил 9 ножевых и попал в плен. История его спасения достойна экранизации. Как и встреча с тем самым нацистом, который нанес «Греку» ранение. Когда наши взяли завод, тот зверь попал в плен, а «Грека» обменяли. Тут они и встретились. Ни орденов, ни медалей у «Грека» нет. Вопрос о наградах его удивляет. Я же не за них воевать пошел.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов. «Мамины глаза».
4: Нежит губы кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу и любви сыновней не тая. На колени встав, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, мама, это я!» Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать.

спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансовую организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около трех десятков в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Буллинг – очень неприятное слово, англицизм. Производное от «булли» в переводе «хулиган», «драчун», «задира». Термин вошел в русскую речь вместе с появлением огромного массива переводной, психологической и педагогической литературы, посвященной отношениям в коллективах детей и подростков. Буллинг, в отличие от абьюза, увы, удел юных. Это регулярные, намеренные негативные действия, направленные на ребенка со стороны других детей – с целью причинения вреда морального или физического. Буллинг может принимать различные формы, от распространения слухов, оскорблений и угроз до реального применения силы. Особенностью буллинга являются самые презираемые в любом обществе признаки – трое на одного или даже все на одного. Как правило, на самого слабого, который не может защитить себя сам, а обратиться за помощью – стыдиться. Второй признак – скрытое использование, но чтобы не застукали и не прилетело. Тоже не самая лучшая характеристика агрессивного большинства. Время задаться вопросом, а чем буллинг отличается от давно известного слова «травля»? Это синонимы. Возможно, в психолого-педагогических кругах русский аналог показался менее модным и менее наукообразным. Но как ни назови, явление отвратительно по своей сути, и месту в обществе ему быть не должно. Точка. История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Юрий Гончар. Композитор и продюсер.
1: В России мы привыкли жить вместе, общиной, всем миром. Я помню, как у нас в подъезде раньше все знали друг друга, помогали соседям, вместе отмечали праздники. На работе тоже у нас редко бывали чисто индивидуальные истории. Мы всегда команда. И в трудные моменты нашей истории спасало именно это, что мы держались вместе. Я ценю чувство плеча. Знать, что рядом свои, что не бросят, что в случае чего подставят руку. Я не люблю крайний индивидуализм, когда каждый сам за себя. Мне кажется, это противно человеческой природе. Конечно, у каждого своя жизнь, и это нормально, но без чувства «мы» человек сильно теряет и в радости, и в беде.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина, мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-Мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы

0: А какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
1: А кто сказал?
0: А вот спрашивают у нас.
1: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
0: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
1: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова, и я приехал домой, мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму и приехали домой, у него вот это все получилось. Я буквально сразу же написал аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
0: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если англоязычные друзья присылают вам приглашение на вечеринку, то, скорее всего, текст приглашения будет на английском, а вечеринка будет названа «пати». Но вот если в русском языке начинают использовать заимствованное слово, когда есть свое, давно устоявшееся, заимствование часто приобретает иные оттенки, негативные, как правило. При том, что «пати» и «вечеринка» — полные синонимы, слово «пати» в русскоязычной среде кажется выспренным, смешным и даже жаргонным. Есть, например, сленговое выражение «пати на хате». Безусловно, это обращение.

0: образчик сниженной лексики. Песни, включающие эту фразу, тоже трудно отнести к высокому искусству. Хотя в самом английском слове «пати» решительно ничего плохого нет. Оно имеет глубокие исторические корни, звучит в английской речи органично, а вот в русской речи воспринимается как неуместное и несуразное.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Давайте отправимся на далекую Камчатку с группой «Калинов мост». На полуострове находится около 30 действующих вулканов и еще больше спящих, около 300. Строго определить точное количество вулканов, расположенных на Камчатском полуострове, затруднительно. В различных источниках упоминается от нескольких сотен до более чем 1000 вулканов. Кстати, именно они – виновники одного необычного явления. Мы привыкли, что песок на пляжах бывает белым или желтым, а вот на побережье Камчатки он черный. Все дело в вулканах, со склонов которых каждый год талый снег выносит частицы застывшей лавы от прежних извержений вулканов. Группа «Калинов мост», Камчатка.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. Как воздух свеж.
2: Как воздух свеж. Как солнце светит ярко. Как славно, что и осень пережил. И хлеб солдатский, пахнущий соляркой, и пахнущие дымом блиндажи, почти что дом, почти что тихий берег, почти что рай, хотя и под землей, где тот, кто верил, что совсем не верит, в потьмах сооружает аналой из чистой, миром пахнущей фанеры, и будто хочет главное успеть, пока покой ложится снегом первым на справную походную мечеть. А тем, кто в ночь получит номер 300, средь сосенок, чьи куртки зелены, стихи поют нарядные артисты и пахнут, словно вечер до войны. Как правильно, что воину неведом сомнений вкус, но жизнь до дна испей. Исходит запах сладостной победы от горечью пропитанных степей.
1: Поэт Наталья Тебелева написала это стихотворение после поездки в зону СВО. Поэты и музыканты выступали перед бойцами мотострелковой роты на Луганском направлении. Расположение представляло собой подземный, состоящий из блиндажей, город в лесу. А на въезде рядышком стояло два наземных строения – маленькая фанерная часовенка и брезентовая палатка, служившая походной мечетью.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив –

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пробитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
4: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: о девушке. О девушке потом.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные им боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Имя Дарсу Узала широко известно дальневосточникам. Коренной житель Уссурийского края по национальности Гольд был верным проводником знаменитого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева. Именно этот охотник является главным героем повестей Арсеньева по Уссурийскому краю и Дарсу Узала. Имя охотника увековечено не только в книгах русского исследователя. Японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дарсу Узала», а в Хабаровском крае на Большом Хихцире, где впоследствии возникла станция Корфовская, переросшая в одноименный поселок, установлен мемориальный гранитный камень на месте смерти участника экспедиции. Вокруг него местные школьники высадили сосны.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
4: Человеческое достоинство – одна из фундаментальных морально-нравственных категорий, определяющих человека. Без самоуважения люди теряют свой облик, свое мнение, а позже и свободу. С началом боевых действий на Донбассе многие люди в нашей стране столкнулись с сильнейшим моральным давлением. Сперва в СМИ и соцсетях, а позже и в реальной жизни. Против нашего населения множество раз были организованы мощнейшие психологические операции. И все это с целью расчеловечить нас, лишить достоинства и заставить сдаться. Правда, противник не учел, что преодолевать трудности нам не впервой. Недаром появилась давным-давно и жива до сих пор фраза «Русские не сдаются». Не в наших правилах пасовать перед трудностями. Хочется напомнить, как говорили офицеры: душу – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, а честь – никому.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
5: Военкорское братство мне сразу напоминает братство артистов, агитбригад, которые тоже к нам приходят постоянно в студию. И уже очевидно, это не просто музыканты, не просто артисты. Это люди, которые непосредственные участники всего того, что происходит. И затем также рождается вот это братство артистов. И ведь наверняка вы и общались со многими из них. Мы все-таки находимся в эфире «Радио Гордость», где музыка для нас является приоритетом. И патриотическая песня естественно. А вот наверняка тоже и пересекались, и общались с артистами, которые на передовой. Вот какие встречи наиболее запомнились? Может, кого-то отметить? Возможно. Ну и песню необходимо уже что-то послушать нам в эфире.
6: Песню. Если можно, артисты действительно есть. И есть агитбригады от министерства. Там работают ребята, ну, на самом деле, на износ, потому что вот им ставят такой график перемещений, передвижений, еще и со всеми этими дронами и безопасностью. Ну, очень сложный, да. Но ребята молодцы, прям преклоняюсь, подвиг совершают. Есть агитбригады, которые там различные регионы формируют, и туда входят артисты, выступают. Есть прям известные артисты, которые приезжают. Может быть, не так массово, может быть, не так они даже это дело пиарят. Но есть кто приезжают, не хотят, чтобы это было известно, ну и не надо, пусть. Это тоже правильно, если человек не хочет это публичить, зато он все равно сделал это дело, да. Но меня что поражает, что там, наверное, действительно на линии там, фронтовой такое есть свое восприятие музыкальной, как бы вообще видение музыкального продукта, да, оно, может быть, и расходится с тем, что здесь. И абсолютно все, конечно, поют одни и те же песни. Вот это меня удивляет, и от подразделения в подразделение, вот там, ну, выделило бы там несколько, может быть, исполнителей, конечно, это есть и рэп-исполнители, которые сейчас такие там популярные, ну, и, понятно, СТ, да, вот песня, ну, кто уже так вот начал во время СВО, да, что называется, перевернул свое творчество вот на, не знаю, сколько градусов, но оно не то, что патриотично, оно о своей стране, о жизни своей страны, наверное, вообще о сознании человека во время войны, о его эмоциях, чувствах, потому что ребятам это очень отзывается, они поют эти песни, действительно. Ну и, конечно, отдельно это Чечерина, вот мы виделись с ней как раз на концертах. Концерт на Красной площади большой был, когда принимали новые субъекты, новые старые субъекты. И она выступала вот на Красной площади, и я поймался на мысли, что вот все равно это какое-то восприятие двух разных Чечериных. Вот то, что было всегда раньше, да, да, она классная артистка, все, да, но не было другого такого отношения. И сейчас, когда я прям, ну вот реально вижу, как поют ее песни, конечно, и она сама постоянно там, и она сама постоянно с ними, со всеми на связи, очень точно передает нерв того, что там происходит. И визуальным рядом очень классные клипы делает ее клипмейкер. И, конечно, звуки. Причем, я говорю, это же не только голос, не только песня, не только мелодия песни, а это вот, что, мне кажется, все. Дыхание и все остальное. Вот. Ну и добровольческую песню поют абсолютно все добровольческие подразделения. Давайте, может, вот ее-то как раз и послушаем.
5: Чечерина с добровольческой. Прямо сейчас на радио «Гордость» у нас в студии Марина Ким. Ну и, конечно, слушаем и смотрим. Чечерина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
2: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Набережных Челнах расположен самый большой и самый необычный памятник Владимиру Высоцкому? Находится он на пересечении Комсомольской набережной и улицы Гидростроителей. Место на городской окраине выбрали не случайно. Дело в том, что в середине 70-х театр на Таганке был в Челнах с гастролями. Приезжал с театром и Высоцкий. Памятник решили поставить неподалеку от места, где была гостиница, в которой останавливался бард. Монумент, колокол, звезда и разбитая гитара создал в начале нулевых местный скульптор Владимир Нестеренко. Это единственный памятник, где нет статуи певца. В свое время вдова Высоцкого не хотела ставить скульптуру на его могилу, и создатель памятника об этом помнил.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
2: Речь как часть личного бренда. А в чем уникальность именно русской речи в бренде? Русская речь как часть личного бренда.
3: Ну, смотрите, когда мы берем бренд какой-то организации, какого-то, не знаю, даже одежды или компьютерного обеспечения, у нас всегда есть какие-то ассоциации с этим. Мы всегда, не только видим, представляем картинку, но у нас с этим есть какое-то настроение связанное. Либо, если это спортивный бренд, то какая-то скорость, готовность к прыжку, алертность. Если это строительная компания, то, может быть, надежность или там, рост инвестиций. То есть цветовые, звуковые сочетания. Все это у нас складывается в какое-то общее ощущение. И вот мы начали с вами сегодняшний разговор с того, что я закончила мехмат, делала телепрограммы и книги по русскому языку. У меня много бизнесов. Я бизнес-тренер и бизнес-психолог. Это все складывается все равно в какой-то единый образ у человека. Потому что есть выпускники мехмата, которые занимаются только наукой, только математикой. Знаете, как раньше были ученые, которые в таких... в старом костюме, в стоптанных башмаках, смотрят себе под ноги, и в голове у них формулы постоянно. Но я же не такой ученый, хотя я пишу научные статьи, но от меня другое ощущение. И я сравниваю личный бренд с почерком. У нас у каждого есть почерк.
2: Я сразу врачей вспомнил.
3: А что врачи?
2: А у них же очень специфический почерк. Ну, и это же тоже часть
3: бренда врача. Да, да, да. Если врач вдруг пишет аккуратно, как-то странно.
2: Да, какой же ты врач?
3: Мне кажется, изучение латыни их испортило. Мы все пишем одни и те же буквы. Ну, никто же не пишет других каких-то. А почерк у каждого свой. Когда мы говорим, мы все пользуемся словарным запасом русского языка. Ну, мы же не изобретаем на ходу, но только дети позволяют себе изобретать какие-то слова. Мы, говорят, так купались, такую брызгань подняли. Брызгань. Мы не изобретаем на ходу слова. Но все равно, если проанализировать нашу речь, она очень индивидуальна. И по набору слов, и по тем конструкциям, которые мы используем. Ну вот, деепричастные и причастные обороты уже ушли из нашей речи. Но я периодически их все равно еще использую. Есть такая конструкция грамматическая, когда мы начинаем предложение, потом длинное тире, какое-то ответвление, тире, продолжаем мысль. Вот я это использую даже в речи. То есть я начинаю что-то, отвлечение, завершаю. И это составляет мой уникальный почерк выступающего, лектора, спикера. Не знаю, слово «спикер» вошло у нас в словаре или нет. И поэтому наш личный бренд, он складывается из того, что мы делаем, из того, как мы себя держим, из нашей одежды, безусловно. Ну, первое, когда говорят об имидже человека, первое, его начинают переодевать почему-то сразу. Никто не работает сначала с речью или с манерой подачи, с жестикуляцией, все начинают переодевать. Но это самое простое. Переодеть-то можно. Но если он переоделся, а поза у него осталась старая, ну, эта одежда будет нелепо выглядеть на нем. Поэтому личный бренд, он складывается из всего, и он должен быть целостным. Вот вы правильно сказали. Если вдруг врач начнет писать каллиграфически, мы удивимся, но какая-то нецелостность. Или если вдруг я с высоты своего широкого образования начну вдруг говорить с таким базарным акцентом и использовать лагерный жаргон, ну, тоже будет странно. Бренд должен быть целостным. И вот мы говорили о балансе между заимствованиями и русскими корнями. Также должен быть баланс старого языка и нового языка. Ведь язык меняется все время. Вот если вы вдруг найдете свои какие-то аудиозаписи, на каком языке вы говорили 20 лет назад и сейчас, это будут два разных языка. Разное употребление слов, разная скорость, разные речевые конструкции. И мы должны сохранять старые какие-то, ну вот связь с тем, какими мы были, с нашим бэкграундом, извините за англицизм, с нашим образованием, там, с МГУ всегда я сохраняю связь. При этом какие-то новые слова, ну, поскольку я имею дело с инновационными предпринимателями. Все это вместе либо составляет гармоничный личный бренд, либо такой какой-то. Одежда не соответствует речи, речь не соответствует позе, и вот получается что-то такое непонятное.
2: Ну, а сейчас по традиции с вас песня. Что будем слушать?
3: Ну, поскольку очень важно, как мы говорим, в социальном капитале, это понимать друг друга, понимать, что тебе говорят, что человек чувствует, какие у него потребности. Мы давайте послушаем песню «Понимаешь».
2: «Понимаешь» – та самая песня из «Фабрики звезд» Паша Артемьев и Ирина Тонева на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Когда летит ракета?»
2: Когда летит ракета, сквозь слезы не видна, на все четыре света ползет, дымит война. Горит ее подбрюшье, искрит кометный хвост, как будто наши души сзывает на погост. Лети, лети, ракета, семь горьких лепестков. Пусть крепко спит планета, как пьяная, без снов. А мы, еще живые, таращимся во тьму, где сводки фронтовые верстаются в дыму. Быть может, Бог поможет и образумит нас. Смотри, посланник Божий летит по небу Ярс.
3: Гражданская лирика давно стала основной в творчестве известного поэта Алисы Орловой. Ее стихотворения всегда актуальны, по ним в буквальном смысле слова можно отследить события на фронтах СВО и новости политической обстановки в мире. Это стихотворение напоминает «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Современный аналог бронепоезда – Ярс. Напомним, Ярс расшифровывается как ядерная ракета сдерживания. Ядерное сдерживание, как прописано в обновленной ядерной доктрине России, означает неотвратимость возмездия в случае военных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Владимир Бабенко. «Где семья, там и дом».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Призвание нашло Боткина случайно. Император Николай I разрешал людям, не окончившим гимназии, поступать только на медицинский. Сергей Боткин учился дома и в частном пансионе. Это решило его судьбу. Боевое крещение молодой врач получил на Крымской войне, где работал у великого Петербурга. Пирогова. Именно тогда Боткин сформулировал свою главную идею – организм – единая система, и лечить нужно не болезнь, а человека. Она пришла к молодому врачу, когда он боролся за улучшение питания раненых в лазаретах. Подобно многим тогдашним ученым, Боткин соединял в себе разом десяток современных узких специалистов. Он был руководителем хирургической клиники, санитарным врачом, организатором санаторного лечения и борцом с эпидемиями. Боткин придумал и внедрил прообраз современной скорой помощи – первые санитарные кареты. Сергею Петровичу Крым обязан званием всесоюзной здравницы. Он первым рекомендовал местный климат туберкулезным больным. В XIX веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины-врачи. Сергей Петрович был лейб-медиком императорской семьи. Были у него и другие знаменитые пациенты – Достоевский и Менделеев, Репин и Бородин. Традиции, заложенные великим врачом, продолжает Боткинская больница в его родной Москве.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Офисным работникам может быть знаком странно звучащий глагол «заскедюлить». Некоторые употребляют это слово в значении «включить», «уместить», «добавить», наконец, «втиснуть» в рабочий график дополнительный пункт, встречу, совещание и тому подобное. Креативные россияне произвели это слово от английского «schedule» – «расписание». В английский это слово, трансформируясь по пути, пришло из греческого через латынь в значении «свиток папируса». Когда папирус вышел из употребления, появилась новая трактовка – лист бумаги. Современное значение «расписание» известно с 18 века. Подытожим, знать увлекательную историю английского слова – это одно, а вот употреблять нелепо звучащее для русского слуха «заскедюлить» при наличии множества аналогов – уже дурной тон. Недаром про подобные слова говорят офисный жаргон офисного планктона. Делайте выводы. История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дирсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
4: Чем старше становлюсь, тем чаще начинаю задумываться над какими-то фундаментальными вопросами. Одним из таких является жизнь. Интересный парадокс. Ведь это великий дар, которым мы часто распоряжаемся совершенно безрассудно, будто она дается нам навечно. Я и сам раньше думал в подобном ключе, пока в первый раз не попал в зону боевых действий. Помню, как после первой командировки радовался тому, чего раньше совершенно не замечал. Самый яркий пример – восторг от горячей воды, идущей из крана, особенно после 12 дней купания влажными салфетками. После того случая, конечно, много чего еще произошло, но ровно с того дня все, раньше казавшееся само собой разумеющимся, сегодня уже ежедневная радость. А то, что я просто просыпаюсь утром, подарок свыше. Берегите себя и своих близких. Ведь счастье, оно всегда где-то рядом, особенно если начать замечать хорошее в мелочах и ценить саму жизнь.
1: Радио «Гордость».

тысяча поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда говорят «это липа», не всегда имеют в виду дерево. В переносном смысле липа – это подделка, имитация, суррогат. Если фальшивку, будь то документ, предмет или информация, выдают за оригинал, это обман, как минимум. Но почему именно липе суждено было стать символом таких неблаговидных действий? Одна из наиболее правдоподобных версий уходит в средние века, когда важные письма на Руси начали скреплять печатями. Печати делали из металла, их отличали витиеватая гравировка и выраженный рельеф, чтобы по качеству оттиска можно было судить о достоверности документа и надежности источника. Желая подделать бумагу, мошенники вырезали печать из липовой древесины, мягкой и податливой. Оттиск зачастую выглядел правдоподобно, но наметанный глаз легко замечал фальшивку. Тогда говорили, что печать липовая, а документ – липа. Со временем слово перешло из криминального жаргона в разговорную речь и публицистику. Употребление его стало гораздо шире. Мы можем сказать не только липовый сертификат, но и, к примеру, липовые новости, липовые слезы. А еще можем поиграть словами, например, произнести многозначительно «липовый мед очень полезен, если он не липовый».
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Филиппов, ты мне пишешь. Ты мне пишешь, что выпал снег, бахромою укутав сосны. Драгоценный мой человек, необъятный мой свет, мой космос. А на улице вот бедлам, и снежки, и замерзшие слезы по волшебным спешат делам захмелевшие Дед Морозы. Ты мне пишешь, что каждую ночь просишь Бога явить нам милость, что взрослеет без папы дочь, что тебе наша свадьба снилась. Пусть зима и метели пусть, пусть молитвенник в изголовье. Отвечаю, что я вернусь. Я живой. Из Донецка с любовью.
2: Многие новые стихи Дмитрия Филиппова написаны на фронте. По гражданской специальности Дмитрий – филолог, по военно-учетной – сапер. В 2022-м Дмитрий не воспользовался своей бронью и отправился в зону СВО. Его позывной – «Вожак».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством. История одной песни.
3: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. Дом на набережной был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что такое шаньга? А отварушка? Все это забытые нами пироги, которые так любили русские крестьяне в позапрошлом столетии. О них можно узнать в Костромском музее хлеба. Его экспозиция рассказывает о том, какой путь проделывает зерно от колоса до выпечки, какие виды пирогов встречались в разных городах хлебной Костромской губернии. В музее можно увидеть удивительные экспонаты, узнать о забытых традициях. Например, вы знали о куклах-зерновушках, в которых держали крупы и зерно на самый черный день? У них не могло быть глаз. Крестьяне считали, что это привлечет в дом зло. В музее можно попробовать самому испечь хлеб по традиционному рецепту.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
4: Взаимопомощь и взаимоуважение невероятно важны в наше, безусловно, непростое время. Примеры этих качеств ежедневно встречаются мне в нашей работе. Всякий раз, взаимодействуя с волонтерскими организациями, я вижу, как люди откликаются на просьбы наших защитников, отдавая порой последнее во благо нашей страны. Плетут маскировочные сети, льют окопные свечи. Собирают деньги, спасая наших воинов. Кто сколько может, кто как умеет. Бывает из последних сил. Но каждый день делают все возможное для приближения нашей победы.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
5: Хотелось бы, Ольга, от вас услышать ваш образ будущего. Или каким вы бы видели, ну, идеальное, наверное, неправильное слово. Вот будущее в вашем восприятии, какое оно?
6: Вот вы знаете, мне очень понравилась та картинка, которая сложилась у нас на «Форсаже», когда молодые специалисты наши, все участники, голосовали в нашем самом настоящем референдуме за будущее. И они выражали свои мнения и свои предпочтения, и свои проекции на будущее через разные индикаторы, ну, как бы даже не понимая, какая цельная картинка сложится, а просто «хочу так, а не так», «скорее туда, а не туда». И у нас получился результат референдума при такой сложной корреляции математически одаренных писателей-фантастов, с которыми мы работали, в единый образ будущего. То есть, что значит эти индикаторы? И вот сложился образ будущего, который имеет такое название «Россия нигде не заканчивается». Мне очень импонирует, и я очень поддерживаю и откликаюсь, да, вот на эту картинку. Это совсем не про то, что, знаете, Россия должна быть везде и всех покорить. И совсем не про имперские замашки, да. Это про то, что я искренне считаю, что у нас в нашей цивилизации российской, которая как страна выглядела то чуть шире, то чуть уже, то чуть в одних очертаниях, то чуть в других, но базово, с точки зрения, вот знаете, ядра ценностного, ключевых кодов цивилизационных, которые в нас все равно побеждают, несмотря на сиюминутные влияния и моды, да, и разные наши как-то погрешности, да, которые есть в нашем пути, они как будто бы все человечные. Они как будто бы несут в себе формулы и решения для всех проблем человечества, которые мы только видим. И первое, это вот то, с чего мы начали, у нас как бы немножко закольцовывается эта тема, это способность к единству и к единению. Понимаете, не к толерантности, не к вот такой терпимости, да, а именно к пониманию, искреннему интересу, искреннему уважению и любви к другому, который становится частью тебя. Вот, мне кажется, один из мощнейших кодов российской цивилизации, который может быть ответом на будущее и вот такой дверью в образ будущего, это то, как люди научаются услышать, увидеть другого и, поняв его, принять его в свой мир, сделав себя частью его и его частью себя. Вот так. То есть получается, что наша... если говорить таким языком более современным, технология работы связана с погружением в другого и поиском того общего, что нас объединяет. Если говорить на более таком духовном языке, фактически это поиск образа Бога в другом. Другой человек, другая страна, другая цивилизация, другая культура, ты все равно понимаешь, что есть вот то общее, где вы находитесь вместе. А все другое частное уже становится просто разнообразием. И ты это разнообразие, или еще точнее, многообразие единого начинаешь ощущать именно так. И тогда это не важно. Ведь главное, что вы нашли единое. Вот для меня образ будущего, если говорить языком религиозным, а я верующий человек, это царство небесное совместное. Если говорить языком науки, это поиск технологии единения разных людей на основе взаимопонимания. Если говорить языком таким медийным и государственным, это консолидация общества и преодоление различных видов розни. Да? Вот на самом деле самое главное в будущем это, а все остальное – формы, технологии и способы.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов. История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
2: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего.
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад, в школьные годы, она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессий. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Музей-заповедник «Бородинское поле» под Можайском – один из самых старых в нашей стране. Первые памятники появились еще в 1839 году. 33 монумента возвели в 912-м. Во время Великой Отечественной на этом месте вновь проходил оборонительный рубеж. Немцы, ненадолго заняв Бородино, уничтожали все, что могли, но сотрудники загодя вывезли экспонаты в эвакуацию. Сейчас на территории музея-заповедника можно увидеть самые неожиданные экспонаты, например, рукопись «Войны и мира», главы, посвященные Бородину, или портреты Суворова и Кутузова, кисти неизвестного советского художника, висевшие в кабинете Сталина.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алина Бородаева. Первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
3: Кто из губернаторов играет в хоккей?
4: Губернатор Смоленской области играет в хоккей. В сборной ассоциации играет Бату Хасиков. У нас есть сборная ассоциация любительского хоккея, которая представляет как бы весь любительский хоккей России. У нас есть сборная номер один, это Владимир Владимирович и компания. Да. И сборная номер два в нашей стране, это сборная ассоциации любительского хоккея, в состав которой входит Бату Хасиков, это глава Калмыкии. Также входит сенатор Андрей Хапочкин.
3: Да, это же наш друг Андрей Хапочкин. Безусловно, он здесь был у нас, и он же создал любительскую команду «Сенат» в Совете
4: Федерации. Вместе с Андреем создавали команду «Сенат», да, и пятерка из этой команды входит в состав нашей тоже сборной ассоциации. Ну, Андрей, конечно, на первом месте.
3: Также, да, Андрею Хапочкину большой привет.
4: Да, большой привет, да, передаем. Это действительно замечательный человек, который искренне предан любительскому хоккею. Вот, помимо него сенатор Андрей Кутепов входит, сенатор Иван Абрамов, сенатор Амыр Аргамаков, герой России, кстати, участник СВО, который стал сенатором и который только после 30 лет, будучи уже сенатором и героем России, встал на коньки.
3: Да, но я вот знаю две таких же похожих истории. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка тоже уже встал на коньки, будучи губернатором тогда, по-моему, Сахалинской области. Губернатор нынешней Сахалинской области Валерий Лимаренко тоже уже, будучи губернатором, по-моему, встал на коньки, и все они прекрасно играют. Так вот, губернаторы играют в хоккей. А помогают развитию любительского хоккея? Площадки-то строят в регионах? Вот в чем вопрос.
4: Вы знаете, как правило, если все-таки роль личности в истории, она очень важна. Как правило, если губернатор играет и любит хоккей, он будет это направление развивать и строить хоккейные площадки. Я могу привести пример работы в Москве. Да, у нас был вице-мэр Валерий Павлинович Шанцев, который был очень влюблен в хоккей. И вот на самом деле вот эта хоккейная история и наша даже история началась в Валерии Павлиновиче, потому что он встроил вот эти вот все коньки. Он, когда был губернатором Нижнего Новгорода, там чуть ли не в каждом районе он построил каток. Видите, что делает любовь?
3: Конечно.
4: Любовь к этому виду спорта.
3: Сейчас для того, чтобы подчеркнуть то, что хоккей – это наш настоящий вид спорта, слушаем классическую песню «Трус не играет в хоккей». Поехали!
5: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней.

хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет новая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Соловей» в исполнении автора-исполнителя Валерии Михалевой. Валерия – начинающая певица, родом из города Гуси в Калининградской области, финалистка и одна из победителей второго сезона проекта «Движение патриотической песни», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас Валерия преподает вокал в Санкт-Петербурге. Музыку песни «Соловей» написал композитор Виталий Пакусин на стихи поэта Юрия Рязаева. Композиция получилась в народном стиле. Она несет в себе надежду на добрые вести, которые ждет вся Россия. Слушаем светлую и задорную композицию на радио «Гордость» и укрепляемся.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. Храм Марии Магдалины в Авдеевке. Разбит весь город, храм стоит не тронут. Осколки от снарядов в алтаре. И еще слышны вдали то свист, то грохот, то свист, то грохот в этом позднем феврале. Война напишет на холсте картину. Святыни между небом и землей. Руины города. Над храмом Магдалины коснется небо купол золотой. И поле битвы полем для молитвы однажды обернется поутру. И воины, что были здесь убиты, проснувшись утром, больше не умрут.
2: Анатолий Сорокин написал это стихотворение под впечатлением репортажа военкора и поэта Инны Кучеровой. Февраль 2024. Освобождение Авдеевки. Посреди разбитого мертвого города стоит живой, почти нетронутый войной храм с уцелевшим алтарем. Это ли не чудо?
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо. А вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Прогресс не стоит на месте. Новые явления привносят в наш язык модные словечки. Для русского слуха звучащие диковато. Одно из них – brain rot. Пришло слово из английского и значит буквально «гниение мозга». Обычно так называют абсурдные картинки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «brain rot» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
4: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется? Нет. Это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать. Вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность, она, это личное свойство. Это то, что мне лично нравится. А нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить. А это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность. Это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие. Быть честным, преданным, быть, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ведь ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к какому я совершенно пришел к простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего Отца. Не поступай вот так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. Возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно имел денег и так далее. Вот, нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские, вот эти нравственные заповеди, они все носят нравственный характер.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.

Лима Магомаева, именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хиты в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы «Ума Турман». Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать», «давить», «ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может потому, что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя? И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другое – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположен.

рожденный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Дмитрию Артису.
2: Столичную пыль маяты бестолковой брезгливо с одежды смахнул. И с новой строки, без пустых предисловий, уходит поэт на войну. Идет прямиком на кичливую нечисть, рожденную былью худой, спокойно в лихую российскую вечность, врастая седой бородой. Бог весть, из какого он теста состряпан, и с пеклом насколько знаком, уходит бесхитростно, любящим папой, да русским насквозь мужиком. Шагает уверенно, твердой походкой, как будто в порядке вещей. С врагом разговор его будет короткий. Так он интроверт вообще. Я верю, что логос, дарованный свыше ему, и клинок, и броня. Что небо, в нем собственный голос услыша, его защитит от огня. Прольется победой из облачных трещин, росой соберется в горсти, и русский поэт, обреченный и вещий, ни капли победы в чете не расплещет, чтоб миру ее донести.
1: Наталья Дебелева написала это стихотворение летом 23-го года. Тогда поэт и доброволец Дмитрий Артис подписал свой второй контракт. «В голове не укладывалось», — рассказывает Наталья. «Как такой поэт, рефлексирующий, интровертный, что называется с оголенными нервами, может стать солдатом? Оказалось, любовь поистине творит чудеса. Любовь к Отечеству».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Совокупная мощность 57 ветроустановок позволяет полностью обеспечить электроэнергией города с населением более 100 тысяч человек. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Каждая ветроустановка оборудована особой системой, которая позволяет заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить вращение лопастей.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
3: Александр Барышников – участник специальной военной операции родом из Дзержинска Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив и с 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.